0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Новый проект по добыче золота создаст на Чукотке более 500 рабочих мест. К 2030 году в округе планируют запустить новый золотодобывающий проект на месторождении Савинное. Инвестиции превысят 12 миллиардов рублей. Предприятие даст региону больше 500 рабочих мест. Как сообщает информагентство Чукотка, лицензия на участок принадлежит компании «Эльконский ГМК», которая работает в горно-рудном дивизионе «Росатома». Компании считают, что освоение Савинного станет одной из точек роста для экономики округа и поможет укрепить промышленность региона. Для работы месторождения «Росатом» собирается построить малую атомную станцию «Шельф-М». По расчетам, ее мощности хватит, чтобы обеспечить электричеством само Савинное и соседние рудные поля. Соглашение о сотрудничестве по проекту станции правительство Чукотки и «Росатом» подписали на Петербургском экономическом форуме в 2023 году. Поэты Чукотки выйдут к белорусским читателям. О первых общих проектах договорился анадырский поэт Андрей Носков во время поездки в Беларусь. Он встретился с руководителями Союза писателей Беларуси и редакции журнала, а также предложил активнее приглашать белорусских авторов на конкурс имени Юрия Редхэу. Уже осенью журнал «Новая немига литературная» напечатает переводы стихов Антонины Кометваль, Валентины Векет, Раисы Зотовой и Петра Омранта. Кроме публикации, Носков подготовит отдельную книгу переводов чукотских поэтов. Ее собираются выдвинуть на одну из литературных премий Беларуси. В России меняют подход к регулированию искусственного интеллекта. Правительство подготовило новую редакцию законопроекта о поддержке развития технологий. Теперь государство сосредоточится не на жестком надзоре, а на стимулировании отрасли. Регулирование коснется только больших фундаментальных моделей, тех, кто содержит более миллиарда параметров. Их разделят на суверенные и национальные. Малые нейросети и системы машинного зрения выведут из-под избыточного контроля. При этом запрещается иностранные нейросети власти не планируют. Основные положения закона вступят в силу с 1 марта 2027 года. Для моделей, внедренных до этой даты, установят переходный период до 2032 года. Законопроект также откажется от обязательной маркировки сгенерированного ИИ-контента, оставив это на усмотрение разработчиков. В Приморье возобновили поиски пропавшего вертолета «Робинсон Р-44». Связь с бортом авиакомпании «Гранат» прервалась днем 21 июня. Судно вылетело из поселка Терней в село Единка для лесоавиационных работ. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. Поисковую операцию временно остановили из-за темноты и низкой облачности. Сейчас в небе работают три вертолета «Ми-8» со спасателями Хабаровского регионального поисково-спасательного отделения и два борта авиакомпании компании «Гранат». Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов. Спасатели продолжают осматривать территорию. Воздушное судно пока не найдено. И в завершении выпуска: Росстандарт утвердил новый ГОСТ для женской обуви на каблуке. Документ вступает в силу со 2 ноября. Теперь каждый каблук пройдет жесткие испытания в разрывной машине. Сначала обувь нагружают до 200 ньютонов. Это в 2-3 раза больше обычной нагрузки при ходьбе. Затем силу увеличивают до 400 ньютонов и проверяют, не деформировался ли каблук. На финальном этапе его тянут до полного разрушения. Цель нововведения – снизить риски для покупательниц и заставить производителей внимательнее относиться к качеству. ГОСТ будет обязательным для всей женской обуви на среднем и высоком каблуке. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга». Тепло, как в Яранге.

0: Прямой эфир.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. У микрофона Светлана Сторож. Сегодня поговорим о том, как сделать свое плавание безопасным и комфортным. Наш гость, главный инспектор ГИМС Леонид Киселев, расскажет о правилах, которые помогут вам чувствовать себя на воде спокойно и уверенно. Здравствуйте.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Вопросы можно писать по номеру 8-924-789-22-22 и в наших каналах. Первый вопрос. Что такое ГИМС и какие основные задачи он решает?
2: Аббревиатура ГИМС расшифровывается как Государственная инспекция по маломерным судам, которая входит в систему МЧС России. Ее основная задача – обеспечение безопасности людей, охрана их жизни и здоровья на водных объектах.
1: А какие функции осуществляет ГИМС?
2: Так, основными задачами ГИМС является обеспечение, как я сказал выше, безопасности людей на водных объектах в пределах своей компетенции, снижение гибели людей на водных объектах и аварийности маломерных судов, профилактические работы среди населения и владельцев маломерных судов, соблюдение правил безопасности на воде и технических требований к судам.
1: А что именно относится к маломерным судам и вот подлежит учету в вашей инспекции?
2: К маломерным судам относятся судно длиной до 20 метров включительно и пассажировместительностью до 12 человек, в том числе моторные лодки, катера, гидроциклы, парусные суда, надувные лодки с мотором, а также традиционные байдары. Все они подлежат регистрации в ГИМС.
1: Вот вы сказали байдары. А вот, к примеру, если у меня есть надувная лодка, мне тоже нужно ее регистрировать?
2: Надувная лодка, суда массой до 200 кг включительно и мощностью двигателей до 8 киловатт, 8 киловатт – это где-то примерно 10,8 лошадиных сил, включительно не подлежат регистрации.
1: А там еще как-то получается, я как поняла, длина судна тоже имеет значение же?
2: Длина судна не имеет значения, масса до 200 килограмм.
1: А с какого возраста вообще можно управлять маломерным судном?
2: Управлять маломерным судном разрешается гражданам, достигшим 18 лет.
1: Отлично.
2: При наличии удостоверения судоводителя, соответственно.
1: А еще какие документы должен иметь при себе судоводитель, вот, допустим, если его остановили для проверки?
2: Ну, это обязательно судовой билет, либо его заверенная копия, а в отсутствии владельца судна доверенность.
1: Угу. А обязательны ли спасательные жилеты на борту?
2: Да, это обязательное условие. Их должно быть по количеству людей, находящихся на борту маломерного судна. Спасательные жилеты должны соответствовать размеру и массе лиц, их использующих. При использовании должны быть закреплены на теле пользователя способом, исключающим самопроизвольное снятие таких спасательных жилетов при попадании человека в водную среду.
1: Это то есть, вот если человека там выбросит как-то, он не расстегнется уже на нем?
2: Нет, нет. Если будет все закреплено надлежащим образом, спасательный жилет спасет ваши жизни.
1: А можно ли выходить вот на воду ночью? Я вот просто ни разу не видела, кстати, маломерные судна именно в ночное время на воде. Можно ли вообще выходить?
2: Можно, можно, конечно. Но при условии, если судно оборудовано исправными ходовыми огнями, навигационными приборами и средствами связи.
1: Угу. А какие-то есть еще сигналы бедствия, возможно, которые нужно знать обязательно судовладельцу?
2: Да, непременные условия – это визуальные флаги, парашютные ракеты, фальшфеера, звуковые сигналы. Также на Чукотке из-за больших расстояний между населенными пунктами критически важно уметь подать сигнал так, чтобы его заметили с берега.
1: А вот, к примеру, как вот, чтобы его заметили, что именно лучше все-таки использовать на фоне тундры?
2: Ну, мое мнение, фальшвейера, они являются яркими, и большая вероятность его заметить.
1: А это получается, вот у судоводителя должно быть все, что вы перечислили, или что-то из этого?
2: Нет, это все должно быть в наличии.
1: Ого. А как подготовиться вообще к выходу на воду в условиях Арктики?
2: В наших условиях, в Чукотском автономном округе, где непогода может испортить, то есть погода может испортиться за считанные часы и даже минуты, необходимо обязательно узнать прогноз погоды, взять дополнительный запас топлива, чтобы был он не впритык, а позволял в плохих условиях добраться до берега. Также рекомендуется надеть термобелье, также взять дополнительный запас пищи. Это всегда может пригодиться в наших условиях. И сообщить своим близким и родственникам, куда направились и примерное время возвращения.
1: А вот мне интересно, как судоводители связываются с берегом, когда нет связи вообще? Чем они пользуются?
2: Так.
1: Там, наверное, у нас в тундре часто используют спутниковые телефоны. Может, у них какая-то рация или что-нибудь такое?
2: В условиях Чукотки, да, как вы правильно сказали, очень часто туманы, непогода, ветер и приливно-отливные явления. Береговая линия изрезана, ориентиров мало, нужна точная навигация по GPS-навигатору.
1: Угу. А что делать, вот, если все-таки произошло что-то страшное и судно стало тонуть?
2: Так, самое главное – это не паниковать. Нужно надеть спасательный жилет.
1: Ну, вот а как не паниковать, допустим, если это же все-таки ситуация такая, ну, мне кажется, когда она происходит, не паниковать невозможно, потому что как бы ты не был готов, сколько бы у тебя там спасательных жилетов не было, но все-таки вот ты же иногда можешь быть не один.
2: Да, это понятно. Как я сказал, нужно надеть спасательный жилет, подать сигнал бедствия, по возможности сообщить свои координаты, эвакуировать находящихся людей. В холодной воде действовать нужно быстро, поскольку переохлаждение наступает за считанные минуты. По возможности помогать находящимся рядом людям и постараться собраться группой для совместных дальнейших действий по спасению.
1: Разрешен ли выход на воду во время штормового предупреждения?
2: Категорически нет. Выход на воду при штормовом предупреждении запрещен. На Чукотке штормы могут нарастать стремительно, волны бывают очень высокими, а ветер резким. Даже опытные судоводители в таких условиях рискуют своей жизнью.
1: А вообще, вот расскажите, как специалист, каковы особенности навигации в прибрежных водах Чукотки?
2: Точные сроки навигации зависят от ледовой обстановки и устанавливаются местными органами власти и ГИМС. Обычно навигация открывается в июне-июле и заканчивается в сентябре-октябре. Но, как я уже сказал, это зависит все от погодных условий. Внутренние водные пути реки Чукотского автономного округа открываются с 10 июня по 1 октября. Прибрежные участки Берингового моря с Анадырским заливом 5 июля по 25 октября. Следующие участки внутренних заливов Берингового моря – это Анадырский лиман, залив Онемен, залив Кончелан, залив Креста с 20 июня по 10 октября. Прибрежные участки Чукотского моря с 1 июля по 15 октября. Прибрежные участки Восточно-Сибирского моря с 15 июля по 10 октября. Навигация завершается поэтапно сначала на реках, затем во внутренних заливах и на морском побережье.
1: А можно ли использовать традиционные плавсредства, ну, к примеру, байдары или каяки без регистрации?
2: Да, конечно, если это не противоречит законодательству.
1: То есть, вот если на ней нет двигателя, там, и она там каких-то вот размеров и массы допустимой, то вот можно спокойно пользоваться, да. Получается. А что вообще запрещено при эксплуатации маломерных судов? Ну, это, наверное, как и при управлении любыми объектами, это, наверное, двигаться в состоянии алкогольного опьянения.
2: А, ну просто я не понял сначала этот вопрос. Да, конечно, при неисправности маломерного судна, естественно, в состоянии алкогольного опьянения и без документов, разрешающих управление данным маломерным судном.
1: А я вот еще знаю, что, ну, я не знаю, относится ли это к судам, но к машинам я знаю, что некоторым относится то, что у них есть какая-то предельная масса, которую они могут перегружать, грубо говоря, автомобиль. Не знаю, это к грузовым относится или нет, но есть ли такое
2: да,
1: же у маломерных?
2: Также необходимо соблюдать нормы грузоперевозок.
1: То есть у них тоже есть свои определенные,
2: да,
1: какие-то,
2: конечно,
1: правила. А как вообще вот правильно перевозить детей на маломерном судне?
2: Дети в возрасте до 12 лет, находящиеся вне судовых помещений, должны быть обязательно в спасательных жилетах, соответствующих их возрасту и весу, находиться под постоянным присмотром взрослых, перевозить детей в возрасте до 7 лет без сопровождения совершеннолетнего запрещено. При этом судоводитель, управляющий маломерным судном, не является таким сопровождающим.
1: То есть даже если он родитель?
2: Да, вся ответственность лежит на сопровождающих детей взрослых.
1: А отличаются ли чем-то вот детские жилеты от взрослых?
2: Да, конечно, они размером и по весу.
1: Ага. А что такое аварийный радиобуй и зачем он нужен у нас на Чукотке?
2: Аварийный радиобуй, аббревиатура АРБ, это устройство, автоматически передающее сигнал бедствия с координатами судна через спутниковую систему КОСПАС САРСАТ на Чукотке, где расстояния огромные, а связь нестабильна, АРБ может стать единственным шансом на спасение.
1: А каковы сроки навигации для маломерных судов на Чукотке в 2026 году?
2: Я их озвучил ранее.
1: Ну, давайте еще раз мы вот просто для того, чтобы это лучше закрепить. В этом году вообще как-то сроки поменялись или они такие же, как и в среднем многолетних значениях?
2: Нет, они соответствуют средним многолетним. Как я сказал, внутренние водные пути, это с 10 июня по 1 октября, открылось 10 июня, заканчивается 1 октября. Прибрежные участки Берингового моря и Анадырский залив с 5 июня по 25 октября. Участки внутренних заливов Берингового моря с 20 июня по 10 октября. Прибрежные участки Чукотского моря с 1 июля по 15 октября.
1: Отлично. А что делать при встрече с морскими млекопитающими, например, китами, моржами или тюленями?
2: Да, в Чукотском автономном округе это нередкое явление. Бывает, встречаются на водных просторах киты, моржи. Рекомендуется не приближаться на расстоянии 50-100 метров, поскольку может произойти непоправимое, животные эти огромных размеров. Не шуметь, не кормить. И, соответственно, просто постараться пройти мимо этих животных.
1: А вот мы обсудили меры предосторожности, правила. А какая вообще ответственность за нарушение правил безопасности на воде?
2: За административные правонарушения, связанные с нарушением эксплуатации и нахождением в состоянии алкогольного опьянения, предусмотрена ответственность, закрепленная в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации.
1: Угу. А куда обращаться за помощью или консультацией по вопросам ГИМС на Чукотке?
2: Обращаться необходимо в центр ГИМС города Анады, Билибино, Певек, а также где имеются инспекторские участки в районах ГИМС.
1: А какой, есть ли какой-то контакт, или это он относится к единому номеру всех экстренных служб?
2: Да, контакт экстренных служб 112.
1: Большое спасибо. И на этом наш эфир подходит к концу. Я хочу напомнить, что у нас в гостях был главный инспектор ГИМС Леонид Киселев. Большое вам спасибо.
2: Спасибо.
1: До свидания.
2: До свидания.
0: Прямой эфир.

0: Слушаете радио «Пурга».
1: В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос.

дом пробрался страх. Страх смотрел ей в глаза отражением в темном стекле.

успел посмотреть на окно. В это время она погасила свет. В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины.

Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащейся 5 класса Дарьи Керенцевой на тему «Трагедия моей семьи в годы Великой Отечественной войны». Эта история о ней. Архив моей семьи хранит много воспоминаний, одно из которых о Великой Отечественной войне. Оба моих прадеда воевали, имели награды, они герои. Но почему-то мне больше хочется рассказать не о них, а о ней, Воропаевой Варваре Кирилловне. Почему же мой рассказ посвящен ей, моей прабабушке? Потому что это история человека, который не воевал, но прошел через множество испытаний в фашистских трудовых лагерях. Начало войны, 1941 год. Варваре 17. Что думала, что чувствовала она, когда узнала, что вместе с 22 женщинами и девушками из Курской области будет отправлена на работы в Германию? Наверное, страх и понимание того, что это конец и ничего больше не будет. Не будет возврата к прежней жизни, где дом, близкие и родные люди. Сколько нужно душевных сил, чтобы не пасть духом? Не знаю, потому что даже не могу представить себя в таких обстоятельствах, в которых оказалась моя прабабушка. Для принудительных работ фашисты отправляли в Германию самых здоровых и крепких, чаще всего женщин и подростков, так как взрослые мужчины были на фронте. В Германии их распределили по разным лагерям, и больше они никогда не виделись. Конечно, трудовые лагеря нацистов – это не лагеря смерти. Но участь отправленных на работу в Германию ожидала та же. Пока ты можешь работать, ты живешь. Если нет, ты будешь обречен на уничтожение, как сломанный инструмент. За 4 года Варвара побывала в 3 трудовых лагерях – Фарбуру во Франции, Меце и Шварценбеке в Германии, где содержались пленные женщины и дети только из Советского Союза. О том, что было в первых 2 лагерях, прабабушка почти ничего не рассказывала. Это не то, что хочется помнить. Унижение, голод, побои, изнурительный труд. Даже то, что ты не по своей воле вынужден был работать на фашистов. Из всех воспоминаний об этом периоде сохранилось только одно. В ноябре 1944 года, во время штурма города Меца, лагерь разбомбили. Многие пленные тогда погибли, а она чудом осталась жива. После бомбежки всех выживших отправили в Шварценбек. В Шварценбеке шли работы по изготовлению комплектующих для железной дороги. Рабочий день был по 7-8 часов, но ослабленные за время плена женщины были изнурены до изнеможения. Из-за постоянного холода и скудной еды, стакан воды и 200 граммов хлеба, вот и все питание, многие болели и умирали. Но этим женщинам хватало мужества сопротивляться и намеренно вредить производству. Немцы, обнаружив брак, их избивали. По словам Варвары Кирилловны, их работу контролировал очень злой старик-немец, который часто докладывал своему начальству: «Эти русские девки не хотят работать». Когда я пишу об этом, думаю о силе этих слабых женщин. Боялись ли они смерти? Думаю, да. О чем же может думать истощенный от голода и тяжелой работы человек? Дожить до следующего дня. А сколько таких дней у них впереди, и будет ли тот следующий день, когда ты ежедневно видишь смерть? Она смогла все это пережить. Моя прабабушка. Не потому, что нашла способ выжить любой ценой. Так будут думать многие, когда она вернется из Германии. Совсем не потому. Можно, конечно, сказать, что ей просто повезло. Это тоже правда. Но мне кажется, что именно сила характера не дала ей сломаться. Это меня восхищает в ней. 1 мая 1945 года город Шварценбек взяли союзные войска, и немцы планировали отравить пленных в лагере, но по какой-то причине не успели этого сделать. Так второй раз Варвара избежала смерти. Однако даже после расформирования лагеря прабабушка не смогла сразу попасть домой.
ее ждало еще одно испытание. На пересыльном пункте в Беларуси ей пришлось еще раз доказывать, что она была в плену, а не добровольно работала на немцев. Домой, в Курскую область, Варвара больше не вернулась. Уехала на Урал, в маленький городок Бакал, где в 1947 году вышла замуж за моего прадеда, Воропаева Степана Алексеевича. Всю жизнь она скромно прожила в тени мужа-фронтовика, мужа-героя, и о годах, проведенных в лагере, старалась не говорить. Я рассказываю о моей прабабушке, скромном и прекрасном человеке, потому что с ней связана и история тех, кто не воевал, но сохранил достоинство, смог сопротивляться в плену, смог жить после него под тяжестью осуждения людей. И это память о тех, кто погиб в трудовых лагерях Германии. Без срока давности.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палим тельхит, который пыль, тагаме на нам гасавле, умни на пенелькут. Иур кликин нер апарулькаук вот эти если к чукот как таром сонятем в энгакн камьемге вуйвунам намакам на таром кит оркнат ну те вирингет сет майнг марау гивингит кинем амгроц это вулькат викмен отамен грал касам в энгакн рекин гатин камар айненгет кунгатем тенгас трешан ма чукот ка фронтум Энгин вас от милосердия мы сотрясем это кучевую внамок. Чукотский многопрофильный колледж Жакагани кучевую плеткусин этот тёшки на таги усет от вотен майнгаус он минкре на нам гасауркат вести Чукотка нер амерсингаргаре гиусет от вотен майнгаус он Милосердвучек, тянитки на это гилиусек, Рена, Натальяна, Макатровна, Рена, и на него шаквыргат, енсесенет, вутен майнау ёсек, нкэпэн, нкасрохэн, это минкрет, опельсер майнау ёскалтэм, гилиусетэпсэткук, карама, немилосердкрырэн, это редкисиунгат, тянитки на это гилиусек, вутен майнау ёсок. Макнирахликин мисрисит кулета рамисертен мыс инсангат ярмарка к вакансиям инхен ренсе ахликин нан мысын кау кутати эсик ренсе айемге мейнгвуй вудымнымык наратвынгна тамрот вас от мисерван вата организация та МЧС Росгвардия Чукот Энерго Сбербанка Горкоманхоза авиапредприятия там шахта та угольная камрудник валунистый синеткина это гилиус анаратвана тьянра синеткин это милосердин мыс атам грой эльсика нрохсекин нерахина милосер есет куль анатвана 700 милосерван в этом роут вас наматвас нуте пельмекин рывсунгна манитоль атас анкалинева трайпым Теукесет судьета гейсин, это ситер муитес анкасен неватрак, ну те песмек следователя нантенмас аухен нев анир нат арьесика нине перекинет келит усте кассайпым. Касен неватракен анк ама нина яхен атам. Амас это 2023-2024 гевитау нетым. Манитоль Атирин Гемкесина 767 тысяч тем. Теньенк Нарасосин Йота Нирахликин Нен Пароль Гивиза Ора Гатвасина Мани Переорган Амамас Этигин Пескантеусина Тем. Нинитс Нересунгана Нинетиргана Воскраоргана Нанмасинина Гивилти. Нанкнаев Тапсет Куркан Атау Нанмасин Сатагнеты.
2: Акузик умонок, айвани нагакогнахтакок.
0: Радио «Пурга»

Друзья, приветствую всех, кто настроился на волну радио «Пурга» в студии Ксения Волкова. 13:08 на часах. Сегодня понедельник, 22 июня, общенациональный день памяти и скорби. И он требует от нас особенного настроения, тишины в мыслях и благодарности в сердцах. Мы вспоминаем начало Великой Отечественной войны и тех, кто первыми принял на себя удар врага. Весь сегодняшний день на нашей радиостанции будет торжественным, строгим и созвучным этой памятной дате. Впереди нас ждут памятные программы, исторические хроники и музыка, проверенная временем. Но, конечно, даже в такой особенный день мы не забываем про правила дорожного движения, поэтому в ближайшие 30 минут я проведу викторину «Езда по правилам». Жду ваших звонков на наш номер 20620 и благодарю, что вы проводите этот день вместе с нами.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

Итак, друзья, я жду еще одну песню буквально. Пожалуйста, загружайте пост в нашем канале Telegram и играйте в нашу викторину «Езда по правилам». Несмотря на то, что сегодня День памяти и скорби, но правила дорожного движения все-таки никто не отменял. Да, и приз очень хороший – 20 литров бензина. Напоминаю, звоните на наш номер 20620, пост уже в нашем канале «Пурга радио». Я жду ваших звонков.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Итак, друзья, мои призывы услышали, и с нами сегодня в «Езду по правилам» играет Гирелла. Добрый день, Гирелла. Как ваши дела?
2: Как ваши? Все хорошо, все отлично.
1: Ну, здорово. Ну что же, картинку вы загрузили, ситуацию на дороге изучили?
2: Да.
1: Знакома вам такая ситуация или нет?
2: Да, знакома.
1: Ну, отлично. Тогда я думаю, что сегодня вы выиграете в нашей викторине. Ну что же, перейдем к вопросу. Вопрос такой. Можно ли остановиться? В нашей новой задаче вы ищете место для короткой остановки на трассе. Асфальтовая полоса справа подходит по ширине, а мешать тут некому. Но можно ли остановиться в этом месте? Как вы считаете?
2: Мой ответ – нет, нельзя. На этом месте остановиться нельзя.
1: А почему вы так считаете?
2: Ну, во-первых, там сплошная линия, разметка стоит.
1: Угу.
2: Потом, ну, отсутствие обочины.
1: Угу.
2: И здесь получается только, ну, запрет на остановку на проезжую часть.
1: Угу. Ну хорошо, ваш ответ я принимаю. Давайте разбираться, правильно вы ответили или нет. Знак 613 с зеленым фоном дает понять, вы видите это знак, да, там Е30 написано, дает понять, вы движетесь по автомагистрали, где остановка разрешена лишь в специально отведенных местах. Пункт 16.1 правил дорожного движения. Пересечь разметку 1.2 справа, вот эта сплошная, о которой вы говорите, и встать на обочине без нарушений правил, как на обычных дорогах, не получится. Поэтому сегодня вы победили. Я вас поздравляю. Вы абсолютно правильно ответили. Ну что ж, Гирелла, я очень рада была с вами сегодня поиграть. Может быть, хотите какой-то привет передать или пожелание?
2: Всем желаю крепкого здоровья, добра, в общем, всех благ.
1: Угу. Спасибо вам большое, это взаимно абсолютно. Ну что ж, друзья, с нами сегодня играла Гирелла, она выиграла в нашу викторину. Участвуйте в ней, она проходит каждый день в эфире радио «Пурга». Вспоминайте правила дорожного движения, и вы сможете выиграть 20 литров бензина. А наш эфир продолжается.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».

Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащейся 10 класса Марии Макеевой на тему «Преступление против детства. Искалеченные судьбы». Во время Великой Отечественной войны все люди переживали тяжелый период своей жизни, но больше всех пострадали дети. Преступление против детства – это одно из тяжелейших проявлений бесчеловечности. Под этим понятием я понимаю не только прямые убийства и депортации, но и намеренное лишение детей питания, медицинской помощи, образования, родителей и безопасной среды, всего того, что делает детство счастливым. Во время войны многие дети потеряли родителей, лишились заботы, защиты и любви. Став сиротами, они переживали ужасы оккупации, видели много смертей и насилия. Дети были вынуждены преждевременно взрослеть, браться за тяжелый труд в тылу, работать на заводах, растить своих младших сестер и братьев, заменяя ушедших на фронт взрослых. Многие вступали в отряды партизан, становясь юными разведчиками. Война отняла у них беззаботную жизнь, наполнив существование лишь борьбой за выживание –

огромный психологический ущерб. Страх, боль, лишение детской невинности и преждевременное взросление стали невидимыми шрамами на судьбах поколений. Хочу рассказать историю из жизни, которую мне рассказала бабушка. Подруга бабушкиной мамы, Ольга, родилась в маленьком городе под Орлом. В 1941 году ее отец ушел на фронт, а через год война дошла и до их деревни. Оккупация отняла у семьи хлеб и покой. Мать работала на немцев в полях, а Ольга ухаживала за маленькой сестрой. Однажды утром в село пришел карательный отряд. Многих мужчин увели, некоторых расстреляли, а кого-то из детей отправили на работы в Германию. Ольгу с ее сестрой не нашли. Мать спрятала их в погребе. Позже карательный отряд ушел, оставив после себя чувство страха и потери. Через год мать заболела и умерла. Ольга осталась одна с сестрой, научилась прятать провизию, чтобы выжить. После освобождения она пошла в школу, но так и не смогла насладиться обычной жизнью школьника. Ей постоянно снились кошмарные сны о том, как расстреливают людей, крики и мольбы о помощи матерей, у которых забирали детей. Эта история только одна из множества других. Последствия преступлений против детства видны десятилетиями. Поколение с утраченным детством несет другим поколениям уроки мужества и скорби. Преступления против детства – это личные трагедии, оборванные мечты и искалеченные судьбы. Память о них – это не только дань уважения тем, кто не выжил, и тем, кто вынес нечеловеческие страдания, но и важнейший урок для нас и последующих поколений – о том, к чему приводят идеи превосходства одних над другими. Нужно беречь мир, ценить человеческую жизнь и всеми силами защищать самое святое – детство, чтобы никогда больше ужасы войны не смогли посягнуть на будущее детей. Без срока давности –

Только что прозвучала любимая многими народная песня «Вот кто-то с горочки спустился» в душевном исполнении Алены Апиной, Наташи Королевой и Лады Дэнс. Эти простые, знакомые с детства мотивы всегда были неотъемлемой частью нашей культуры. Они согревали людей в самые тяжелые времена, звучали на привалах и в землянках в годы Великой Отечественной войны. Я тоже, кстати, ее частенько напеваю. Сегодня, в этот памятный день, песни нашей Родины отзываются в сердце с особой теплотой и легкой грустью. И сейчас в нашем эфире прозвучит удивительно искренняя и честная музыкальная история, которая заставляет задуматься о прощении, разлуке и быстротечности времени. Встречайте незабываемого Мурата Насырова и его пронзительную лирическую балладу о прощении и надежде.

0: студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке бывшего судебного пристава оштрафовали за фиктивные проверки и незаконное закрытие дел. Суд признал женщину виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Как сообщили в полиции Чукотки, с мая 2024 года по март 2025 женщина оформляла фиктивные акты о якобы проведенных проверках по адресам должников. В документах она указывала, что имущество для взыскания не найдено, хотя на самом деле по этим адресам не выезжала. На основании таких актов бывшая пристав незаконно завершила 82 исполнительных производства. В результате были нарушены интересы муниципального предприятия, банков и государства, которые не смогли своевременно взыскать задолженность. Суд признал женщину виновной по 9 эпизодам служебного подлога. Ей назначен штраф 400 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу. В Анадыре стартовал сезон утренних зарядок на свежем воздухе. Занятия будут проводить с понедельника по пятницу в 7 утра. Тренеры включают в программу элементы аэробики, дыхательные упражнения и даже элементы северного многоборья. Как отметила исполняющая обязанности начальника департамента физической культуры и спорта Наталья Белоконева, возрастных ограничений нет. Присоединиться может любой желающий. В дождливую же погоду зарядку перенесут в закрытый зал.
1: Ежегодно у нас стала хорошей традицией летом проводить утренние зарядки, потому что погода нас не всегда может баловать, и не всегда мы можем выходить гулять. Это прекрасная возможность подышать, зарядить свой организм утром на весь дальнейший рабочий день. Вот приглашаем всех жителей и гостей города присоединиться к нам на верхней площадке футбольного поля. Мы проводим зарядки с понедельника по пятницу в 7 утра. Все желающие, пожалуйста, практикуем. У нас есть тренера, которые ведут эти зарядки. Это тренера детской спортивной школы. Вот. У нас необязательный формат. Могут приходить люди, предлагать свои упражнения, и мы с удовольствием их повторяем. Все свободно, легко, не надо напрягаться, надо просто получать позитив утренний. Я вообще зарядку делаю всегда, вот, но мне приятно, когда со мной столько много народу, и я вижу, что людям это нравится. Поэтому, конечно, у меня очень хорошее настроение. У нас приходят все, я еще раз повторяю, не обязательно бежать быстро, не обязательно делать упражнения четко, доставать до пола. Все делается с желанием, со своими возможностями, поэтому абсолютно все могут принимать в ней участие.
0: Эту традицию поддержал губернатор Владислав Кузнецов. В прошлом году он сам пришел на стадион, чтобы показать пример. В этот раз занятия планируют проводить все лето, а если позволит погода, продлят и на сентябрь. Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По последним данным, общее число ликвидированных дронов достигло 58. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. В целях безопасности Росавиация полностью запретила полеты в аэропорту Шереметьево, а также ограничила работу Внуково и Домодедово. По словам мэра, пострадавших нет. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия. 1 сентября россияне смогут делать МРТ без направления врача. Такой приказ утвердил Минздрав. Ранее для прохождения томографии требовалось назначение специалиста. Новые правила касаются не только МРТ. Врачи теперь могут использовать искусственный интеллект для анализа рентгеновских снимков, а протоколы исследований станут электронными. Бумажные версии останутся только по желанию пациента. Порядок проведения МРТ без направления каждая клиника определит сама. В Минздраве подчеркивают, что нововведение упростит диагностику и позволит быстрее получать нужные медицинские услуги. На этом пока все. До встречи в эфире.
2: Вы слушаете радио «Пурга».

0: в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Пронзительные строчки Владимира Высоцкого о кораблях, которые обязательно возвращаются к родному причалу и открывают новый час на радио «Пруга». На календаре сегодня понедельник, 22 июня, день памяти и скорби, и музыкальный путь нашей радиостанции наполнен особым смыслом и глубоким уважением к истории. Мы движемся дальше, друзья, открывая следующую страницу нашего дневного эфира, где по-прежнему будут звучать честные, сильные и созвучные этому дню композиции. На часах 14:08 с вами в студии Ксения Волкова. Спасибо, что проводите эти торжественные и тихие минуты вместе с нами.

Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение студентки Чукотского многопрофильного колледжа города Анадырь Софии Матусковой на тему «Человек на войне. Испытание на прочность». Война – это слово, от которого сжимается сердце. Оно звучит как набат сквозь десятилетия и даже века. Кажется, что у войны есть четкие границы, даты начала и окончания, линии фронтов, списки побед и потерь. Но есть у войны и другая, не уходящая сторона – человеческая. Тот след, который она оставляет в душах людей, в памяти семей, в судьбе целых народов. Эта сторона не имеет срока давности. Она живет в нас, передается из поколения в поколение, заставляя задуматься о самом важном. Что есть человек перед лицом чудовищного испытания войной? Великие произведения о войне, созданные ее свидетелями Василием Быковым, Борисом Васильевым, Виктором Астафьевым, рассказывают нам правду. Правду не о блеске штыков и громе салютов, а о тяжелой, кровавой, грязной работе, имя которой – выживание и долг. Их герои – небылинные богатыри из стали. Это обычные, часто очень молодые люди. Вчерашние студенты, учителя, инженеры. Их подвиг начинается не на поле боя, а внутри, в мучительной борьбе со страхом, холодом, голодом, отчаянием. Героизм на войне часто не выглядит эффектно. Это тихий, невероятно трудный выбор остаться человеком, когда вокруг ад. Например, Сотников из повести Василия Быкова. Он физически слаб, болен. Он становится обузой для товарища. Его сила не в мускулах, а в несгибаемой силе духа. Перед лицом бесчеловечных пыток он выбирает смерть, но не предательство. Его молчание – это тоже выстрел. Выстрел в бесчеловечность. Или «Пять девушек-зенитчиц» из повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Каждая из них могла бы жить, любить, растить детей. Но они приняли свой последний бой не за громкие слова, а за тихие зори на родной земле, за право этой земли дышать миром. Их подвиг в осознанном самопожертвовании, в том, что они остановили врага ценой собственных, только начинающихся жизней. Но война проверяет не только на прочность, но и на человечность. И самое страшное ее последствие – это размытие грани между добром и злом, когда ненависть становится нормой. И здесь рождается главный, вечный вопрос. Как в этих условиях сохранить в себе человека? Ответ мы находим в поступках. Это может быть милосердие к пленному или раненому врагу, потому что он уже не солдат, а просто страдающий человек. Это способность в перерыве между боями восхититься красотой первого весеннего цветка, вспомнить стихотворение, спеть песню. Это умение делиться последним сухарем, последней каплей воды. Ярчайший символ такой победы человечности над войной – это образ Андрея Соколова из рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека». Война отняла у него все – семью, дом, мир. Он прошел через ужас плена, смертельную усталость, горе, которое кажется невыносимо. Но его главный поступок – не уничтожение врага на поле боя. Его главная победа – это усыновление такого же, как он, одинокого и осиротевшего мальчика Ванюши. Дрогнувший голос, сказавший «Я твой отец», это и есть финальный аккорд его борьбы. Он не просто выжил. Он сохранил в себе способность любить, заботиться, быть нужным. Он отвоевал у войны свое право на отцовство, на будущее, на жизнь. Память о таких историях и судьбах – наш нравственный долг. Почему же мы не можем забыть? Потому что забвение ведет к повторению. Когда война превращается в строку в учебнике, в парадные картинки, мы теряем понимание ее истинной уродливой сути.
Мы обязаны помнить окопную правду, помнить цену. Цену в миллионы невыученных уроков, несыгранных свадеб, непостроенных домов. Эта память живет в старых фотографиях на комодах, пожелтевших письмах-треугольниках, в молчаливой грусти в глазах ветеранов, в тихом рассказе бабушки о своем военном детстве. Сохраняя эту живую, а не парадную память, мы делаем важное дело. Мы создаем духовный щит против тех, кто снова хочет развязать войну, кто говорит о ней легко и развязно. Мы учим новые поколения, что мир — это не пустое место между войнами. Мир — это утренний кофе, споры с друзьями, планы на отпуск, первый звонок в школе, возможность просто идти по улице, не боясь обстрела. Это огромная, бесценная ценность, оплаченная страданием и кровью. Таким образом, военная тема не имеет срока давности, потому что она — вечный урок человечеству, урок о хрупкости жизни и прочности духа, о том, что даже в самых бесчеловечных условиях можно и нужно оставаться человеком, способным на сострадание, на любовь, на самопожертвование. Помнить об этом значит не только чтить прошлое, но и беречь будущее, значит передавать по наследству не ненависть, а мудрость и боль, которые не позволят повториться ошибкам, чтобы тихие зори над нашей родной землей оставались всегда тихими и мирными. Без срока давности.

0: Друзья, только что прозвучала легкая, по-летнему беззаботная композиция Хабиба «Мотыльки». Сегодня, в день памяти и скорби, мы остро понимаем, что такая простая, мирная и счастливая жизнь – это действительно великий дар. В 41-м году поколение героев совершило действительно бессмертный подвиг на полях сражений Великой Отечественной, чтобы подарить нам это ясное небо. И мы переходим к зрелой, качественной и по-настоящему сильной отечественной лирике. Прямо сейчас в эфире прозвучит Александр Маршал со своей легендарной, наполненной красивой меланхолией рок-балладой, которую знает и любит действительно каждый из нас.
1: Радио «Пурга». Слышно даже в тундре.

0: опустела без тебя земля. Как мне несколько часов прожить?
1: Так же падает в садах листва, и куда-то все спешат такси.
2: Только пусто на земле одной
0: без тебя, а ты летишь,
2: и тебе дарят звезды свою.

0: Это были Нэнси Сидоров и их кавер на легендарный советский шедевр Александры Пахмутовой, Николая Добронравова и Сергея Гребенникова. Впервые со сцены в декабре 1965 года в колонном зале Дома Союзов песню исполнила Майя Кристалинская. В том далеком 65-м году поэты Добронравов и Гребенников написали ее под впечатлением от рассказов Юрия Гагарина о его любимом французском летчике и писателе Антуане де Сент-Экзюпери. Эта песня о великом женском ожидании, о надежде услышать весточку с неба и о том, как пустеет земля, когда прерывается связь с самым близким человеком. В этот памятный понедельник, 22 июня, сегодня тема тишины в ответ на наши чувства приобретает особое, сдержанное звучание. Прямо сейчас в нашей студии эта история «Оборванные связи» получит свое кинематографичное продолжение. Встречайте, группа Ума Турман и великолепная Патрисия Каас с пронзительной международной балладой о гордости и молчании.
1: Радио «Пурга».

0: Друзья, это была легендарная песня 22 июня в мощном исполнении Гарика Сукачева. Проходят десятилетия, меняются поколения, но дата начала Великой Отечественной войны навсегда остается в наших сердцах днем великой национальной скорби и тихой благодарности. Этому часу мы тоже говорим спасибо за глубокие размышления, но наш музыкальный марафон памяти не останавливается ни на миг. Плавно переходим в следующий час. Впереди нас ждет еще много честных, сильных и проверенных временем композиций, созвучных настроению этого важного исторического дня. У микрофона с вами Ксения Волкова. Оставайтесь на волне радио «Пурга».
1: Акузик уманок айвани нагакорнахтакок.
2: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Радио «Пурга» присоединилось ко Дню памяти и скорби. Сегодня по всему округу проходят акции памяти. Жители округа зажигают свечи, возлагают цветы и вспоминают погибших в Великой Отечественной войне. Главные события в Анадыре начнутся в 8 вечера на площади у окружного дома народного творчества. Там пройдут акция «Свеча памяти» и литературно-музыкальная композиция. В 12:15 по московскому времени Чукотка присоединится к общероссийской акции «Минута молчания». В это время в эфире радио «Пурга» прозвучит памятный сигнал, а в Анадыре у мемориала «Чукотка фронту» соберутся жители, чтобы почтить память павших. Акции также

0: также состоятся в Эгвикиноте, Провидении, Певеке, Чукотском и Билибинском районе. Мероприятия без возрастных ограничений. Больше 40 работодателей примут участие в федеральном этапе ярмарки трудоустройства. Он пройдет на Чукотке 26 июня. Посетителей во всех муниципалитетах округа ждут встречи с кадровыми службами, консультации по поиску работы, обучающие занятия и помощь в выборе профессии. Среди участников МЧС, Росгвардия, Чукотэнерго, Сбербанк, Горкоммунхоз, авиапредприятия, шахта угольная и рудник Валунистый. Организаторы обещают, что в 7 кадровых центрах можно будет сразу узнать об условиях труда, социальных гарантиях и доступных вакансиях. Для предпринимателей подготовили отдельные консультации о бесплатном обучении сотрудников и мерах поддержки малого бизнеса. Ярмарка станет продолжением регионального этапа, который прошел в апреле. Тогда 62 работодателя представили жителям округа больше 700 вакансий. Число пострадавших детей от нападения в лагере Тувы выросло до 14. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. Ранее в правоохранительных органах говорили о 13 пострадавших. Затем в Министерстве образования региона отметили, что травмы получили двое детей. Напомню, вчера мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в корпус детского лагеря. В момент происшествия там было около 30 человек. Он нанес телесные повреждения детям и повредил мебель. Сотрудники лагеря задержали нападавшего и передали полицейским. Жара во Франции побила не менее 170 температурных рекордов. Только в воскресенье абсолютные локальные температурные рекорды были зарегистрированы на 8 метеостанциях страны. В ряде коммун центральных и западных регионов столбики термометров поднимались выше 42 градусов Цельсия. В связи с этим синоптики объявили на сегодня высший красный уровень погодной опасности в 49 департаментах европейской части страны. Там закроют 845 школ и колледжей, еще почти 2000 учебных заведений изменят график работы. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.
1: Вы слушаете радио «Пурга».

Приветствую всех слушателей радио «Пурга». 15:08 на часах, у микрофона Ксения Волкова, и мы начинаем следующий час нашего эфира под впечатлением от невероятной баллады Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Эта песня напоминает нам об уютном приюте и родном очаге, и сегодня, 22 июня, в дату начала Великой Отечественной войны, эти образы обретают особый смысл. В те страшные годы наши солдаты на передовой, замерзая в окопах и идя в бой, согревали свои сердца мыслью о том, что они борются за мир и счастье в своих родных городах, где их любят и ждут. Этот день, когда мы возвращаемся мыслями к событиям 41-го года и отдаем дань уважения мужеству героев, которые отстояли для нас мирное небо и право жить в свободной стране. Наш музыкальный марафон движется дальше. Я прошу вас, проведите это время вместе с нами.

0: Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащейся 11 класса Александры Насаревой на тему «Трагедия и подвиг мирного населения в произведениях искусства». «Смертью смерть поправ». «Как быстро пролетело время!» — часто слышала я от взрослых. В раннем детстве удивлялась, почему быстро. А сейчас, когда уже заканчиваю школу и вспоминаю, как впервые зашла в класс, соглашаюсь. Время летит. Вот только звенел первый звонок, и я уже 11-классница. Заводила первоклашку в зал на торжественную линейку, а через пару месяцев весна, и наш класс репетирует прощальный вальс выпускников. Время неумолимо, оно не дает спуску никому. Требует, чтобы все шли с ним в ногу, подгоняет, торопит. И мы спешим, стараемся не отстать. Но бывают в жизни такие минуты, когда время все-таки останавливается. И тогда кажется, что замирает все вокруг. И ты, и твое настоящее, и даже твое сердце. Впервые я почувствовала, что время словно остановилось, когда вошла в ряды бессмертного полка с фотографией своего прадеда, Салтанова Николая Александровича, советского танкиста, прошедшего всю Великую Отечественную войну от Ржева до Берлина и умершего задолго до моего рождения, в далеком 1977 году. В нашей семье свято хранится память о героическом предке. Я много знала о его подвигах и достойной жизни, гордилась. Но именно в ту минуту, когда увидела вокруг столько людей, столько фотографий, услышала звуки торжественной музыки, почувствовала себя частицей прошлого. Поняла, что я есть и живу только потому, что я есть и живу только потому, что много лет тому назад мою жизнь отстояли у небытия. Возможно, именно с того памятного дня, каждый раз, когда я читаю или смотрю фильмы о Великой Отечественной войне, жизнь словно замирает. Так случилось и тогда, когда на конкурсе чтецов, посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне, я услышала балладу о четырех заложниках Аркадия Кулешова. Первые же строки обожгли. От большой дороги в сторонке их ведут четырех из дому. Лет 14 старшей девчонке, третий год пареньку меньшому. Как? Почему? За что? Ведь это же дети! Неужели они погибнут? И безысходность. У глухой стены остановка взял на мушку солдат ребенка. Выстрел. Сникла льняная головка. И прижалась к груди ручонка. Вновь солдат пистолет поднимает. На стене заложника в тени. Вот и все. На экране за спиной чтеца памятник детям. Снизу вверх лица. Совсем детские. И имена на граните большими буквами. Миша, Зина, Сережа, Лиза. Позже, когда я уже знала, что в основе баллады Кулешова реальные события периода Великой Отечественной войны, когда изучала документы, поняла, что все расстрелянные фашистами заложники были младше меня. Мише 3 года, Зине 7 лет, Сереже 10, а Лизе 14. Прочитала и о том, кем был их отец, что стало причиной захвата детей и их жестокой казни. Доселе несокрушимая Великая Армия Германии не смогла сломить стойкость и мужество двух пожилых женщин и 4 маленьких детей, не пожелавших написать записку с просьбой о помощи командиру партизанского отряда, одному из организаторов партизанского движения в Белоруссии во время Великой Отечественной войны, Шмыреву Минаю Филипповичу. С гордостью я читала, как мужественно сражались с врагами белорусские партизаны под руководством батьки Миная. Так они называли своего командира. Но гитлеровцы не простили им разгрома гарнизона в Сураже и решили отомстить, захватив 19 октября 1941 года в заложники всю семью командира отряда. Сестру и тещу, четверых малолетних детей. Каратели предлагали Минаю сдаться, надеясь, что обезглавив отряд, смогут разгромить партизан. Многие бойцы отряда готовы были идти на штурм Суража, чтобы помочь близким командира. Но тот, предвидя провал операции, не повел свой отряд против превосходящих сил противника. И висят те приказы всюду, на Минаевской хате и клете. Коль не сдаться, расстреляны будут. На рассвете заложники-дети. Сердце отца разрывалось на части. Он уже готов был сдаться, чтобы спасти детей. Ведь знал, что захватчики не церемонятся с его близкими. Содержат их зимой в холодном подвале, на воде и хлебе. Подвергая даже крошечного Мишу бесконечным допросам и очным ставкам, требуя от старших попросить помощи у отца. И записка была написана. Написала ее 14-летняя Лиза. Вот только передали эту записку не каратели, и написана в ней была не просьба о помощи, которая погубила бы Миная, а впоследствии и партизанский отряд. Лиза написала: «Папа, за нас не волнуйся, никого не слушай, к немцам не иди. Если тебя убьют, то мы бессильны и за тебя не отомстим. А если нас убьют, папа, то ты за нас отомстишь». 14 февраля 1942 года немцы казнили заложников, не пощадив никого. Вот и все. Перед батькой Минаем «Встаньте все отцы на колени». Так заканчивается баллада о четырех заложниках Аркадия Кулешова. Да, отцовский подвиг и жертва велики. Шмырев Минай Филиппович отомстил за своих детей, за близких, за всех, кто погиб в борьбе с фашизмом. Продолжая воевать, он не щадил себя. В 1944 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. А в 1964, после смерти, он стал первым почетным гражданином города Витебска в Белоруссии. Но разве меньше совершила Лиза? Всего несколько строк записки, но написать эти строки – подвиг. Разве меньшего уважения и преклонения достойны Зина, Сережа, Миша, их тетя и бабушка? Да, время летит, оно неумолимо. К сожалению, часто оно стирает из нашей памяти даты, события и лица. Но есть то, что не подвластно даже времени. Благодарность. Шагая в ногу со временем, мы не можем изменить прошлого. Но остановившись на мгновение, в благодарном молчании перед памятником павших, взяв в руки книгу о тех, кто выстоял, не сломался перед лицом смерти, или встав в ряды бессмертного полка, мы сохраним то, что нельзя потерять – человечность. Разве не ради этого откупили нас у небытия погибшие, смертью смерть поправ? Без срока давности.
1: Невозможно рассказать вам историю мать.

Друзья, именно любовь к родине, своим близким, к семьям поднимала дух бойцов долгие 4 года Великой Отечественной войны, устремляя их мысли к мирному небу, не позволяя сдаться, опустить руки. Ведь плыть по течению – это не про нашу страну. История доказывает, что мир держится на людях, готовых отстаивать свои идеалы, думать самостоятельно и не подчиняться слепо чужим правилам. О внутренней свободе, выборе своего пути и вечных истинах поет следующий культовый коллектив. Ловите на нашей волне группу «Наутилус Помпилиус».

0: Минутка здоровья.
1: Пивной живот повышает риск рака печени, доказали ученые. Ученые из Национального университета Сингапура выяснили, что генетические изменения, связанные с жировой болезнью печени, в сочетании с брюшным жиром, значительно повышают риск развития рака печени. Исследование показало, что генетическая предрасположенность к жировой дистрофии печени не действует изолированно. Ее влияние усиливается при наличии диабета, ожирения и других метаболических нарушений. В этом случае риск развития гепатоцеллюлярной карциномы, наиболее распространенной формы первичного рака печени, существенно возрастает. Особенно высокий риск выявлен у мужчин с выраженным висцеральным ожирением, так называемым пивным животом. По оценкам исследователей, у этой группы вероятность развития рака печени может быть выше до 9 раз. Висцеральный жир при этом накапливается вокруг внутренних органов, включая печень, и усиливает метаболические нарушения. По словам исследователей, ранее оценка риска чаще проводилась по отдельным параметрам, например, наличию жировой болезни печени или метаболических нарушений. Новые данные показывают, что их сочетание с генетическими факторами дает значительно более точную оценку вероятности развития заболевания. Авторы подчеркивают, что рак печени на ранних стадиях часто протекает бессимптомно и диагностируется поздно, что ограничивает возможности лечения. Учитывая рост неалкогольной жировой болезни печени, ученые считают важным учитывать одновременно генетические и клинические факторы, такие как диабет, ожирение и уровень холестерина при оценке риска.
0: Минутка здоровья.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Друзья, это была знаменитая Калинка в исполнении проекта «Morave». Эта песня давно стала одним из главных музыкальных символов нашей страны, воплощая в себе силу, широту и искренность русской души. Сегодня, в этот памятный день, мы с особым чувством обращаемся к нашему культурному наследию. История доказывает, что именно такие глубокие корневые песни согревали наших солдат в окопах Великой Отечественной войны, напоминая им о родном доме, за который они сражались. Сражались, кстати, не только солдаты. В следующем часе вас ждет передача о Зинаиде Ермольевой, враче, которая спасла без малого тысячи жизней во время этой Великой войны. Тихий подвиг, о котором мы должны помнить. С вами была Ксения Волкова. На этой ноте мой эфир подходит к концу. Я передаю микрофон дальше и искренне благодарю вас за то, что вы провели это время со мной. До встречи завтра на волнах Радио Пурга.
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Ивенский Новый год в Анадыре стал праздником языка и традиций. В минувшие выходные в окружной столице отметили Хэбденек. Гостей праздника познакомили с обрядом Делбурге. Каждый повязал на ворота цветную ленту и загадал желание, а затем провели ритуал Нилтен – обращение к солнцу и Новому году по ивенскому календарю. Как рассказала преподаватель ивенского языка Галина Солодкова, по поверьям ивенов, в этот день все пожелания и мечты сбываются.
2: Испокон веков эвены в этот день выходили на природу у яранги, у стада оленей и просили солнца, потому что это главное светило, которое дает жизнь. Просили жизнь прекрасную, хорошую, чтобы все были здоровы, у всех было все хорошо. И самое главное, были многочисленные стада оленей. Все дети, все поколения были здоровы, прекрасны и радовались друг другу. И именно в этот день, по поверьям наших мудрецов, старейшин, в верхний мир открываются ворота. И только в этот день все пожелания и мечты сбываются.

0: улыбаются.
1: После церемонии всех пригласили в Ярангу, где ее хозяйка Нелли Штыганова угощала гостей олениной, лепешками и горячим чаем. Жители Эквикинота представят Чукотку в финале семейной зорницы. Итоги регионального этапа игры подвели в округе. Лидером стали Спицыны из Эквикинота, теперь им предстоит выступить в Волгограде на всероссийском финале. Следом в тройке сильнейших Мерзляковы из Анадыря и семья Нутывкет из Чукотского района. Как сообщили в региональном фонде «Защитники Отечества», игра в этом году прошла в новом заочном формате и охватила семьи по всему округу. Сначала лучшие команды определили в муниципалитетах, после чего подвели общий итог по региону. Победителей наградят грамотами, медалями и кубками. Телефонные аферисты запустили новую двухэтапную схему мошенничества. Она нацелена на выманивание паспортных данных и денег у пенсионеров, рассказали в МВД. На первом этапе аферист звонит пожилому человеку, представляясь председателем Совета ветеранов. Он сообщает, что тот включен в список награждаемых и просит продиктовать личные данные. Затем следует второй звонок, якобы от сотрудника ФСБ. Лжесиловик заявляет, что предыдущий собеседник был мошенником, а далее развивает стандартную схему, где пенсионер переводит деньги на безопасные счета. Полный курс лечения отечественной вакцины для терапии меланомы кожи занимает около 6 месяцев. Об этом сообщили специалисты научного центра радиологии Минздрава. Препарат вводится пациенту в 1, 8 и 15 дни лечения. После этого раз в 21 день с постепенным увеличением дозировки. Всего курс предусматривает до 10 введений и проводится в сочетании с иммунотерапией. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.
2: Радио «Пурга». Слышно даже в тундре.

тема одиночества вновь пыталась раскрыться на волнах радио «Пурга» в этом часе с подачи Яны на этот раз. Но все же отступила. Ведь с вами радио «Пурга», потому не сказать, что мы поодиночке. И в ближайшее время это не изменится. Всем доброго времени суток и удачи в повседневных делах, ведь их все-таки много, это как-никак понедельник. Знаковый, но понедельник. И мы пройдем его под музыку.

0: привет.
1: Радио «Пурга».
2: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя.

кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его.

0: это я не вернулся из боя.
1: Анатомия гения посвящается великим врачам.
2: Она ставила смертельные опыты на себе и спасла тысячи жизней. Рассказываем о легендарной создательнице первого антибиотика в СССР. Зинаида Ермольева – микробиолог, которую называли «госпожа пенициллин». Она создала первый в Советском Союзе антибиотик и внесла огромный вклад в борьбу с эпидемиями. Зинаида Ермольева родилась в октябре 1897 года. В юности она мечтала стать врачом. Хотела изобрести лекарство от холеры после того, как узнала о смерти от этой болезни композитора Петра Чайковского и его матери. В 1916 году Ермольеву приняли в Ростовский женский медицинский институт. После окончания учебы она начала работать ассистенткой, а потом стала доцентом кафедры микробиологии. Одним из ключевых моментов в ее карьере стало исследование эпидемии холеры в Ростове-на-Дону в 1922 году. Ермольева обнаружила холероподобные вибрионы и для проверки их опасности провела эксперимент на себе. Он едва не закончился трагически, но доказал, что эти вибрионы могут вызывать заболевания, схожие с холерой. На основе полученных данных Ермольева разработала санитарные нормы, многие из которых актуальны до сих пор. Во время Великой Отечественной войны Зинаида Виссарионовна внесла значительный вклад в борьбу с инфекциями в армии. Когда в немецких частях началась эпидемия холеры, ее вместе с группой сотрудников направили в Сталинград. Там она организовала производство бактериофагов и помогла купировать эпидемию. Но главное достижение Ермольевой – создание первого советского антибиотика. После десятков попыток она нашла плесень вида Penicillium crustosum и вместе с коллегами организовала синтез крустазина. В 1944 году антибиотик опробовали на Первом Прибалтийском фронте. Современники писали, что благодаря крустазину смертность от ран снизилась на 80%, а ампутации конечности стало меньше на 30%. За свои достижения Ермольева получила сталинскую премию первой степени. Она была директором Института биологической профилактики инфекций и возглавляла кафедру микробиологии и лабораторию новых антибиотиков. Автор более 500 научных работ и 6 монографий. Под ее руководством защитили около 180 диссертаций. Профессор скончалась 2 декабря 1974 года. Скромная, тихая, она никогда не выпячивала своих заслуг перед Отечеством. Память о Ермольевой увековечена. В 2022 году в Ростове-на-Дону открыли памятник ученой. Ее жизнь и работа стали основой для романа трилогии Вениамина Каверина «Открытая книга», который дважды экранизировали.
1: Анатомия гения.

искал, что давненько изучил, что ты любишь и вообще о чем мечтаешь. Среди самых высоких скал, где видно почти весь мир, даже там видно мне, что ты заяц. Из самых последних сил, но я замер, как и весь мир, как так ты мне объясни? Все, что сейчас мне остается, не грусти, теперь ты моя рыбка, я ищу тебя среди сети.

Это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир. И да, бывает нам не просто с ним, вопрос лишь с кем. Крутить эту планету как на доске, ловить моменты.

Да, это был хай-фа и не дано. Философское размышление о границах человеческого познания, фатализме и даже принятии той самой судьбы. Ну, а мы уже который раз доказывали, что она не совсем уж и властна, ее всегда можно поменять, если очень постараться, и таких людей достаточно много, кто может дать такой вот пример и показать, что не все еще закончено, и вообще диктовать условия можешь и ты. Не всегда, но ты можешь на это повлиять. А мы повлияли на то, что дальше у нас будет кино и звезда по имени Солнце.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прорвемся, не опуская рук, себе движу, прорвемся. Меня покинул брат, взгляд бросит злобно косо, но я сильней сто крат и говорю, прорвемся. Меня покинул дух, кровь хлынула из носа, но повторяя вслух, все ерунда.

бойся, не вспоминай меня и повторяй, прорвемся. Но ведь мне вместе с ней хотелось с жизнью драться, теперь хоть бой, хоть бей, куда там прорываться.

Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащегося 7 класса Всеволода Нутанауна на тему «Преступления против детства в годы Великой Отечественной войны и во время специальной военной операции». Дети войны, вы детства не знали, страхи вы жили, не все выживали. Светлана Сирена. Ежегодно наша страна чтит великий праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В 2025 году исполнилось 80 лет со Дня Победы. Это не только праздник, но и уважение к участникам тех событий, кто внес вклад в наше счастливое будущее. Любая война всегда приносит гибель, страдания, разруху, боль не только взрослым, но и детям. Они, я знаю, что она кровопролитная, жестокая, которая не щадит никого. Многие семьи во время Великой Отечественной войны остались без матерей, отцов, родных, без детей. Маленькие ребятишки были лишены детства. Великая Отечественная война длилась 4 года. Из кинофильмов, познавательных телепередач, из истории мы многое познали о той жестокой войне. Все встали на защиту Родины. Даже мои сверстники, дети, защищали родную страну, Советский Союз. Помогали старшим, порой рискуя своей жизнью. Наравне со взрослыми отважно бились с врагом. Мальчики и девчонки спасали раненых. Распространяли листовки, занимались разведкой, связывались с партизанскими отрядами. Бесстрашно участвовали в поджигании немецких складов с боеприпасами и продовольствием, взрывали дома, где жили фашисты, а также взрывали вагоны на железной дороге. Мои сверстники так воевали, за что заслужили боевые медали и ордена. Были и такие, которые стали героями Советского Союза. Мы гордимся ими. Детям Великой Отечественной войны посвящены стихотворения, рассказы, повести. Читая воспоминания детей военного времени, возникает чувство гордости за свой народ, за героизм и мужество мальчишек и девчонок войны, которые выстояли в те суровые годы. Мне запомнилось мероприятие, посвященное блокадному Ленинграду, где говорилось о дневнике Тани Савичевой. Девочке во время войны было 11 лет. Таня ввела записи в телефонной книжке сестры, которые стали обвинительным документом на Нюрнбергском процессе. Каждая запись – это обвинение фашистов в убийстве невинных людей. Это обращение к будущим поколениям, к нам, что никогда нельзя забывать преступления против детства. Действительно, дети войны лишены детства. Постоянный стресс и насилие, страшные картины разрушений, бомбардировки, немыслимые звуки снарядов, которые причиняли психологическую травму. Дети жили в тревоге и постоянном страхе и не знали, что будет завтра. Война украла у них детство, ведь вокруг была жестокость и смерть. Мы, дети 21 века, благодарны взрослым и детям Великой Отечественной войны, которые отстояли, защитили Родину. Спасибо за их подвиг, за нашу счастливую жизнь. Но и сегодня, в наши дни, гибнут дети. Так, 27 июля 2022 года учреждена дата – День памяти детей, погибших на Донбассе с 2014 года в ходе военных действий. Дата была учреждена указом главы Донецкой Народной Республики. За это время погибло много детей. А это большая трагедия и несправедливость. Каждый из них мечтал, а если бы вырос, радовался бы достижениям и победам. Да и просто они могли бы быть счастливыми людьми. И все оборвалось украинскими боевиками, которые так же, как и фашисты Великой Отечественной войны, не жалели ни взрослых, ни детей. Самый пик детских смертей пришелся на 2014-2015 годы.
И тогда, 1 июня 2015 года в Донецке, в память о детях, погибших на Донбассе, был открыт мемориальный комплекс, получивший название «Аллея ангелов». В 2017 году комплекс был дополнен памятной скульптурой «Детям Донбасса, детям войны». Войны, Великая Отечественная война и специальная военная операция – самые страшные события для человечества. Каждый человек мечтает, чтобы было мирное небо, детский смех. Дети военного времени – это настоящие герои. Мы помним и гордимся ими. Каждый человек должен знать историю своей страны и не допускать ошибок прошлого. Я знаю, что Россия одержала победу в Великой Отечественной войне, одержит победу и сейчас. Мы все верим, что скоро закончится борьба за мирное небо, за веселый детский смех. Победа будет за нами. Девочки и мальчики войны, мира вам, здоровья, долголетия, доброты, душевного тепла. И пускай нигде на целом свете детство вновь не отберет война. Надежда Горланова о детях войны. Без срока давности.

Да, это Сергей Трофимов и глубокое размышление о том, что такое Родина на самом деле. Ну, и это не просто географическая точка, а куча всего сразу. Тут и личные, глубоко эмоциональные связи, воспоминания, традиции и, конечно, история. В нашем же случае история очень глубокая и очень долгая, которую можно изучать, ну, очень и очень много. И да, об этом стоит знать. И помнить в любом случае, ведь там столько людей, которые делали на благо Родины такие вещи, о которых можно долго и долго рассказывать. Ну а мы помним и не забываем. А прямо сейчас будем перелетать уже в другой, пока еще не вечерний час, но все же перелет небольшой будет сразу после Нэнси и Сидорова, а также Монокини с попыткой дотянуться до солнца. Ведь оно освещает и делает мир лучше. А Чукотка и вовсе. Белой ночи, привет. Услышимся в следующем части сразу после выпуска новостей.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. На Чукотке действуют 3 природных пожара. Один из них обнаружили в четверг в 134 километрах от Кипервейма. По данным окружного управления лесами, этот очаг локализован. Еще 2 заметили в пятницу в 120 километрах от Маркова и в 138 от Кипервейма. Общая площадь, пройденная огнем в этих трех точках, превышает 1500 гектаров. Тушением занимаются 40 сотрудников десантной пожарной службы и 7 работников МЧС. К ликвидации огня также привлечены 2 вертолета «Робинсон» и 1 «Ми-8». Еще одно воздушное судно, самолет-амфибия СК-12 «Орион», занимается авиапатрулированием территории. Продолжается и спутниковый мониторинг. Новый проект по добыче золота создаст на Чукотке более 500 рабочих мест. К 2030 году в округе планируют запустить новый золотодобывающий проект на месторождении Савинное. Инвестиции превысят 12 миллиардов рублей, предприятие даст региону больше 500 рабочих мест. Как сообщает информагентство Чукотка, лицензия на участок принадлежит компании «Эльконский ГМК», которая работает в горно-рудном дивизионе «Росатома». Компании считают, что освоение Савинного станет одной из точек роста для экономики округа и поможет укрепить промышленность. Для работы месторождения «Росатом» собирается построить малую атомную станцию «Шельф-М». По расчетам ее мощности хватит, чтобы обеспечить электричеством само Савинное и соседние рудные поля. Соглашение о сотрудничестве по проекту станции правительство Чукотки и «Росатом» подписали на Петербургском экономическом форуме в 2023 году. В Госдуме предложили возмещать военным часть трат при получении второго образования. Депутаты направили письмо премьер-министру

0: Михаилу Мишустину. Они предлагают компенсировать затраты на дорогу и жилье военным, получающим образование по гражданскому профилю. Отсутствие такой поддержки, по мнению авторов, может стать преградой для тех, кто желает получить дополнительное образование. А решение позволит сократить траты военнослужащих преимущественно из среды офицерского состава. В новый учебник по обществознанию для девятиклассников вошли понятия «цифровой рубль» и «потребительский экстремизм». Об этом сообщает ТАСС. Издание напечатано под редакцией заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева издательством «Просвещение». В учебнике объясняется, например, что такое цифровые рубли, где они хранятся и как участвуют в расчетах. В другом параграфе рассказывается о маркетплейсах, еще в одном – о потребительском экстремизме. Это явление, как объясняют авторы, случается, когда потребители объявляют купленные товары некачественными, отказываются мирно решать споры с продавцами и производителями и подают на них в суд, чтобы получить выгоду. В Гражданском кодексе Российской Федерации для таких случаев есть понятие «злоупотребление правом», отмечается в тексте учебника. И в завершении выпуска: в Бресте воссоздали последний мирный день 21 июня 1941 года. По улицам города проехал парад ретро-техники, жители пели и танцевали под песни прошлого века. Одни в качестве импровизации, другие на подготовленных сценах. Вечером в Брестской крепости заступили пограничники. Последний мирный боевой расчет спустя 85 лет воссоздали современные курсанты. Они повторили этот ритуал в память о тех, кто погиб в первые минуты и часы войны. И на этом пока все. До встречи в эфире.
1: Радио «Пурга». Тепло, как в Яранге.

0: Чичерина и аж 40 тысяч километров. Очень большое расстояние, но на самом деле всего лишь метафора эмоциональной дистанции между теми самыми людьми, про которых и пела сама певица. Ну да, может быть, есть физическая близость, но все-таки эмоционально 40 тысяч километров — это очень много. Но давайте сокращать подобное расстояние, чтобы не было таких вот неприятных ситуаций. И свет не был потушен. А сейчас в рок-часы от Калинова, Сурганова оркестра «Журавли» и «Монгол Шудан». Да, теперь решено.
1: Радио «Сурган».

0: Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащейся 9 класса Ульяны Радулевой на тему «Трагедия моей семьи в годы Великой Отечественной войны». Одна из страниц моего рода. Эту историю в моей семье знают все. Сегодня я хочу рассказать ее вам. Теплый лунный свет освещал стены маленького дома в Малотенгинской станице Краснодарского края. В доме жила армянская семья беженцев, шумная, гостеприимная и невероятно добрая. Мама Арина, в станице ее звали Ирина, готовила долму на кухне, тихонько напевая старинную песню. Папа Павел чинил сломавшийся топор, ворча на неподдающуюся заготовку для топорища. Трое ребятишек уже мирно сопели на лежанках, сделанных совсем недавно. Когда послышались во дворе неясные звуки, под огромной ветвью старого каштана горько плакал худенький, испуганный мальчик. Грязный, в огромной, явно не своей куртке, он лежал, свернувшись калачиком на земле. Его звали Гриша. Он сбежал из родного дома. Давно. Арина, убегавшая от насильственной депортации армян и видевшая зачистки мирного населения в 1920 году, сразу поняла: мальчик голоден, напуган и нуждается в помощи. Она усадила его за стол, накормила горячей долмой и расспросила его о случившемся, насколько это было возможно. Рассказ Гриши был страшен в своей простоте: пьющие родители, голод и ежедневные побои. В тот вечер семья долго совещалась. Они знали, что долг каждого человека – помогать нуждающимся. И помощь этому русскому мальчику стала их общим желанием, зовом сердца. Гриша остался. Так в 1935 году Григорий стал маленьким, но очень важным членом большой армянской семьи, русским сыном моей прапрабабушки. Мальчуган быстро выучил язык, полюбил хашламу и танцы качари. Он чувствовал себя в безопасности, окруженный заботой и любовью мамы Арины и папы Павла. А их дети стали ему лучшими друзьями. Его русская душа сплелась с армянской добротой, создав что-то уникальное и прекрасное. Ведь настоящая семья – это не только кровь, но и любовь, забота и готовность разделить чужую боль. Будущее казалось светлым, радостным, полным надежд и мечтаний. Страшным утром 8 июля 1941 года Ирина Карапетовна и Павел Калустович Кочерьянц провожали у Отрадненского районного военного комиссариата 16-летнего сына Григория Павловича Новикова Кочерьянц на фронт. Смышленый юноша попал в 251-ю стрелковую дивизию вооруженных сил СССР, сформированную в начале июля 1941 года в Коломне Московского военного округа. И уже 18 июля дивизия в составе 30-й армии Западного фронта приняла первое боевое крещение на реке Осотня. Первые письма-треугольники от Гриши приходили нерегулярно, почтовая служба не справлялась с поставленной задачей, но они были полны энтузиазма и веры в скорую победу. И эти первые дни войны не воспринимались им как что-то страшное. Он с гордостью писал о новых товарищах, подвигах однополчан и описывал смешные ситуации, в которые попадал при случае. Его родная дивизия в июле 1941 года участвовала в боях с 20-й танковой дивизией противника. В октябре с тяжелыми боями под Калининым, теперь Тверь, отошла в район канала Москва-Волга. А в декабре во время контрнаступления прорвала вражескую оборону на рубеже прожектор Васильева и освободила несколько важных населенных пунктов. Но даже когда стало понятно, что до конца войны еще далеко, Григорий писал: «Скоро кончится война, и заживем весело и дружно. Летом будем ездить в парк культуры и к реке Уруб. Крепко, крепко целую вас, мои папа и мама». в августе 1942 года за участие в наступлении на райцентр «Погорелое городище» Григорий Павлович Новиков-Кочерьянц был награжден отпуском в город Сочи. Мама Ирина на крыльях летела туда к сыночку, прихватив с собой старшую дочь Раису. В июле 1944 года, во время белорусской наступательной операции «Багратион», русский солдат Григорий, согретый любовью армянской семьи, пропал без вести. Моя прабабушка Рая часто доставала из резной шкатулки семейную реликвию, выцветшую, пожелтевшую от времени фотографию, и долго с любовью смотрела на нее. Сейчас изображение плохо просматривается, надорван уголок. Но как же дорог этот кусочек картона. На нем высокий, светловолосый лейтенант обнимает худенькую армянскую женщину с девочкой и надпись «Сочи». Это единственное, что осталось в нашей семье от той страшной войны. Это, а еще память и надежда, что никогда не повторится этот ужас в нашей стране. И что я когда-нибудь узнаю о судьбе своего пропавшего русского прадедушки. Без срока давности.
1: Радио.

0: Swanky Tunes, Asia, и это все. Тема вращания, памяти, утраты и самое главное — принятие жизни такой, какая она есть. И самое главное из того, что действительно есть вокруг этой песни, так это то, что это ремейк очень старой и очень крутой группы, которые тоже знали, о чем поют. Так что ребятам надо сказать спасибо и после этого взять на заметку, что нельзя забывать, надо смотреть на вещи без розовых очков, чтобы знать, что и что, и кому надо говорить спасибо за то, что мы сейчас видим. Ну а мы знаем и вам говорим помнить. А теперь ария «Беспечный ангел».
1: Вы слушаете радио «Пурга».

0: Реклама на Радио Бунта. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: И будет он это делать даже дольше, чем вечно. Ну а песня у него хоть называется «Последний», явно не такая в своей сути. Да, да и даже для этого дня далеко не последняя. Конкретно для дневного времени третья из тех самых, что прозвучат до наступления вечера. Ну а дальше, сами помните, выпуск новостей на чукотском языке. И новое время. Да, Чукотка перевоплощается и становится более вечерней, хотя пока не посмотришь на часы, так не скажешь. Ведь светло будет, и, наверное, это даже хорошо. Там и услышимся. А прямо сейчас «Метель», Полина Гагарина и «Мирави».
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, палим дельхит, который пыль, ты гамена нам не саул, он не напинил кут. Чукот как мроха, но так они отергет, нэнц ангель ульсина, мэсэн хлекин, хликин, мэнгиткин, мраха, километр, тэха, парвам, гпэм. Энан мэсакурге по округа кина управления и полисами, но так они отерген, ген. Генен вилле ушина амалим нира кагил ушина пятница к мальчан хлекин хликин километр тера гене кпым. Ама коша хмак мальчан хлекин нира хликин километр тера парвам гпым. Амал эте нрохина но такан ятирык енгина гата сененнен тысяч гектар тега свептмам. Нинен пинку гилиу кинет нирэкликкин ураэл атынг ама нир амалсин эргары гилиу сэтэм МЧС ния кинет нира карин атвэтэмэн клин атынг амэннэн сан ми восим кулэн ёпьэквэ кинэм нкэврэн гэнрару нэлсэкин атэ спутник кэпэ нотакан ятергэт. Морок ветевился, таарон кит он ветен утеверингет, сет майнг марау гивингет, кин арамел сертен мас анся, юрхли кинер апарвлькау квотат ельсе кренсе, акция памяти в энгакмен отамен ралкас арамгу нгатам ротс, это вулькатвик. Морок ветевился, каринан пилсаткова илютку нгатам, в энгак наматвал от румекин нгата Чукотка фронту тэнгаз трэлятэн веты. Акция трэнсэ нгат ильхан еок уурэлэк пэкэк вывэнам намак Чукотский районок нг ама Билибинский районок. Чукотка кэнэлсатэ микрэгэн эккэт гарак васасэн ат нотавэрин атэн вокрэлхэн нгат фестивалэ тэ минкэм. Румекен нетел ате минкре на нанглшауркет правительства и по региона фестивале ка женское сердце России. Румекен нетел мысль айгас регион кенат нев анир ате кликкина мысленкау кватат эльсек улан-удэ. Меусертен мысль уйе томакен вакнаран касроу нат ванитамин ньотен ама ренсе нетосвен касроу кургетэм. Чукотка и Парешкан нет

0: Osman Kasrous, это ансамбль Атасикуна. Osman Kasrous, сцена Тарантун, это Ирина Касагалеева, Снежана Омрантунау, Татьяна Нутекеон, ама Елена Сторож, Нарапальум Тельнингреп, Нун Тюрен, Жанна на Антонова, Ракашевич Тяунин, стих от Натальи Ганеевой, «Три чукотских воина». Харам Клентургивинит Наявна Анвенгака Гасат Эпань Уто Ашок Венгака Ненгенгку Анахабденек Арам Клетенан Касроу Ната Тарунгргатен Амасама Госвен Касроу Сената Нине Нанамасауркан Келингивес Анхарам Кьесек Галина Салаткова Тарунгу Плитко Касан Сената Масом Сыграют Минка Гпилена Нелли Иштыганова. Нахнай бы это плиткуркан, а тау волькответау не ты.
1: А кузивик умонок, а Иване нагакогнахтакок.
2: Радио Пурга. Северная

0: Да, мы Славой Галлюцинации, звезды 3000 и новый час на волнах радио Пурга. Наступил вечер, и значит, что вот, Чукотка немного более расслабленная. Ну а мы вместе с ней, скорее всего, будем заканчивать этот день так, как хотим, надеюсь на это. Ну и все, разумеется, под музыку на волнах радио Пурга. Денис Клявер, когда ты станешь большим, и значит, прямо сейчас будем думать о будущем уже вместе с этим певцом.
1: Радио Пурга.
2: Радио Пурга.
3: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

Да, это было из студио и нелюбимая. Очень грустная песня про разрыв, боль и кучу неприятных эмоций, что стоит пережить, а после попробовать реабилитироваться и идти вперед. И желательно с высоко поднятой головой, чтобы все было видно, ну а грусти на лице не читалось. Так и попробуем сделать, постараемся, в случае чего пожелаем удачи тем, кто это делает. Ну и скажем, не опускайте руки, только если они устали, и то на время, чтобы они просто-напросто отдохнули. Ну а прямо сейчас Наутилиус Помпилиус, прогулки по воде. Немного расслабления никому не помешает.

чем греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

Андрей Куряев и «Сормовская лирическая». Проще говоря, песня о недопонимании в отношениях и волнении перед встречей. Особенно последняя очень часто встречается, наверное, у каждого хоть раз в году, но точно такое бывает. Приятное, но все-таки волнение. А прямо сейчас будет встреча, перед которым волнения точно нет. Это Михей Джуманджи, Инна Стил, Тудар, Нита Гутин, Владимир Пресняков и ДНК. Да, волшебной композиции в волшебном часе.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Центробанк пополнил коллекционную линейку монет образом ворона Кутха. Новый выпуск стал седьмым в серии «Легенды и сказки народов России». Памятную монету номиналом 3 рубля отчеканили из серебра 925-й пробы на Санкт-Петербургском монетном дворе тиражом 5000 экземпляров. На оборотной стороне показан герой преданий коренных жителей Чукотки. Он едет на нартах, запряженных рыбами, на фоне гор, леса и солнца. При ярком свете лучи начинают радужно переливаться. Такой эффект создали с помощью специальной технологии. На лицевой стороне традиционно размещены государственный герб, название страны и год выпуска. Расплатиться ею можно по номиналу по всей России, хотя ее главная ценность – коллекционная. Эвенский Новый год в Анадыре стал праздником языка и традиций. В минувшие выходные в окружной столице отметили Эвенский Новый год Хэбденек. Гостей праздника познакомили с обрядом Делбурге. Каждый повязал на ворота цветную ленту и загадал желание, а затем провели ритуал Нёлтен – обращение к солнцу и Новому году по эвенскому календарю. Как рассказала член общественной организации Илкун Галина Солодкова, по поверьям эвенов в этот день все пожелания и мечты сбываются.
2: Испокон веков эвены в этот день выходили на природу у яранги, у стада оленей и просили солнца, потому что это главное светило, которое дает жизнь. Просили жизнь прекрасную, хорошую, чтобы все были здоровы, у всех было все хорошо. И самое главное, были многочисленные стада оленей. Все дети, все поколения были здоровы, прекрасны и радовались друг другу. И именно в этот день, по поверьям наших мудрецов, старейшин, в верхний мир открываются ворота. И только в этот день все пожелания и мечты сбываются.
1: После церемонии всех пригласили в Ярангу, где ее хозяйка Нелли Штыганова угощала гостей олениной, лепешками и горячим чаем. Число сбитых беспилотников на подлете к Москве с начала суток достигло 70. Об этом сообщил в соцсетях столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. В аэропорту Сочи задержали более 80 рейсов, в Краснодаре – 15. Тем временем в Курской области за сутки сбили 156 дронов. Погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. У берегов Севастополя произошло 7 землетрясений. Два из них были ощутимыми и сопровождались авторшоками. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Одно

0: Сейсмособытие магнитудой 3,7 зафиксировано в 26 километрах от Севастополя, второе магнитудой 4,4 в 30 километрах. Повреждений в городе не зафиксировано, однако специалисты предупреждают, что возможны повторные толчки. Ученые напомнили, регулярная сейсмичность в этом регионе нормальная. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.
1: Вы слушаете радио «Пурга».

кино и кукушка. Вот оно, возвращение легенды, а также способ подумать о жизни вместе с ними. Ну а мы будем думать о многом, не только об этом. Ну а прямо сейчас вместе с Ани Лорак медленно подойдем к уже к Григорию Левсу, ведь тот тоже принес кое-что подходящее. Ну и с вами все так же Радио Пургам. Встретили еще один более вечерний час и надеемся, что он пройдет на ура.

0: Петька затих из второго батальона.
1: Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащейся 8 класса Марии Сосункевич на тему «Трагедия и подвиг мирного населения в произведениях искусства». Письмо Александру Сергеевичу Пушкину. Здравствуйте, дорогой Александр Сергеевич Пушкин. Я пишу вам из 21 века. Читая ваше стихотворение «Послание потомкам», ощущаю вашу веру в нас, живущих после, гордость за нас, ваших потомков. Мы верно исполняем ваши заветы, любим свое отечество, отстаиваем свободу и независимость Родины. В своем послании вы говорите о решительности и смелости действий будущих поколений, которым придется столкнуться с вражеской силой, пытающейся захватить и поработить наше Отечество. Я хочу вам сказать, что вы были правы. Не раз на свободу России покушался враг. Но всегда наш народ, не жалея себя, сражался и отстаивал независимость Родины. Так, в 1941-1945 годах на долю русских людей выпали тяжкие испытания. Фашистская Германия планировала захватить нашу землю и истребить русское население. Много горя пришлось перенести воинам на фронте и простым людям в тылу. В то время проверялись такие человеческие качества, как верность, честь, самопожертвование, милосердие, благородство. Все вынес русский народ в годы Великой Отечественной войны. Не дал себя покорить. Отстоял свободную жизнь для себя и для нас, будущих поколений. Однажды, увидев картину художника Владимира Переяславца, на которой изображены ваши потомки, участвовавшие в Великой Отечественной войне, я невольно представила вас с орденами и медалями на груди, сидящим среди своих праправнуков, защитников Родины. Да, я знаю точно, вы не остались бы в стороне, не прятались бы за чужими спинами, а рискуя своей жизнью, героически освобождали бы землю от фашистов, как это делали ваши кровные потомки. Среди множества героических судеб мне особенно хочется выделить ваших праправнуков, братьев Александра и Олега Кологривовых. Они ничем не запятнали ваше честное имя, имя своего великого прапрадеда, своей доблестью, отвагой, преданностью народу доказали, что достойны называться наследниками Пушкина. Олег и Александр Кологривовы выросли в Советской России. В то время их семья пережила немало горя. В начале 20 века Всеволод Александрович Кологривов, отец двух братьев, служил на севере России в царской армии. Поэтому, когда к власти пришли большевики, Всеволод Александрович был арестован, а позже признан врагом народа и расстрелян. Его сыновья, как дети врага народа, не могли спокойно учиться, а их матери Софье приходилось всегда унижаться. Используя ваше имя, имя великого предка, она вынуждена была выпрашивать у властей то работу, то для сыновей место в школе, а позже и в институте. С огромным трудом Александру Кологривову удалось поступить в Московский педагогический институт на литературное отделение. Перед самой войной он окончил его. Как только началась война, Александр ушел на фронт добровольцем, получив звание сержанта. Он защищал Москву, когда фашисты стояли совсем близко от столицы. В феврале 1942 года он был тяжело ранен. В строй Александр вернулся после госпиталя и переподготовки уже командиром взвода. «Ваш праправнук Александр – настоящий герой». Однажды под непрекращающимся вражеским огнем он тянул кабель связи через реку, находясь в лодке. Тогда он чуть не погиб, был тяжело ранен. Пройдя всю войну, Александр Кологривов дошел до Берлина. Он оставил на стене Рейхстага надпись «От Ленинграда до Берлина. Пушкин». Увековечив ваше имя, он таким образом причислил и вас к этой великой победе. Олег Кологривов, второй праправнук, в отличие от брата, не успел закончить обучение в институте. Он учился до войны в Институте прикладного и декоративного искусства. Олег дежурил на крышах домов и во время бомбежек тушил пожары. Позже он записался добровольцем на фронт. Олег Кологривов служил пулеметчиком в пехоте. Как и его брат, Олег был смелым и мужественным. Во время прорыва блокады Ленинграда Олег Кологривов был тяжело ранен. Истекая кровью, он полз 3 километра, добираясь до медсанбата. Вернувшись в строй после госпиталя, он освобождал Прибалтику, Германию, Пруссию, Польшу. Олег, как и его старший брат, дошел до Берлина. Там, на улице Берлина, ваши праправнуки случайно встретились. Их радости не было предела. Война разлучила их почти на 4 года, но фронтовые дороги вели их в одном направлении – от Москвы до Берлина. За время войны ваши праправнуки были награждены орденами и медалями. Братья Кологривовы отважно защищали нашу родину, делая все возможное и невозможное, чтобы освободить планету от фашизма, чтобы вы могли гордиться своими кровными потомками. В заключение письма хочу сказать вам, что и сейчас русским людям в очередной раз приходится бороться за свободу и независимость Родины. Русские воины проявляют стойкость и героизм, защищая наше Отечество. Спустя время, когда настанет час победы над врагом, я точно так же смогу сказать вам уже в следующем послании, что русский народ исполняет ваши заветы, любит Россию и самоотверженно защищает ее от врагов, бережно хранит национальные традиции, передает из поколения в поколение нравственные ценности и бережет наш великий русский язык. И вы можете гордиться нами. Мы, ваши потомки, поняли самое главное. Быть русским – это свято и ценно для нас. Без срока давности –

0: А это Баста, который найдет, что хочет, а именно кого хочет, через века. И да, надо брать с него пример. Целеустремленности только позавидовать. Ну а мы уходим в закат вместе с Тотовым, и то на время песни всего на 3 минуты. Будет красиво, будет приятно, так что полетели.
1: Радио Пурга. Слышно даже в тундре.

0: Да, это Татьяна Буланова, и «Не отрекаются, любя» в ее исполнении. Очень классический, очень романтический, очень приятно. Так что, скажем ей большущее спасибо за то, что провожает этот час в такой манере. Далее у нас последние штрихи от Брита. И, наконец, Александр Маршал с ливнем. Выпуск новостей и новые. Все такой же хороший музыкальный час. А я же с вами прощаюсь и напоследок помним, не забываем.
1: Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В округе действуют 3 природных пожара. Они находятся в 134-138 километрах от Кипервейма и 120 километрах от Маркова. Один из очагов локализован. Общая площадь, пройденная огнем в этих трех точках, превышает 1500 гектаров. Тушением занимаются 40 сотрудников десантной пожарной службы и 7 работников МЧС. К ликвидации огня также привлечены 2 вертолета «Робинсон» и 1 «Ми-8». Ярмарка трудоустройства пройдет во всех муниципалитетах Чукотки 26 июня. Посетителей ждут встречи с кадровыми службами, консультации по поиску работы, обучающие занятия и помощь в выборе профессии. Среди участников больше 40 работодателей округа, а для бизнеса подготовили отдельные консультации о бесплатном обучении сотрудников и мерах поддержки малого бизнеса. В регионе к 2030 году планируют запустить новый золотодобывающий проект на месторождении Савинное. Инвестиции превысят 12 миллиардов рублей. Предприятие даст региону больше 500 рабочих мест. Для работы месторождения «Росатом» собирается построить малую атомную станцию. Жители Эквикинота представят Чукотку в финале семейной зорницы. Семья Спицыных выступит в Волгограде на всероссийском этапе. Следом в тройке сильнейших Мерзлякова из Анадыря и Нутывкет из Чукотского района. По всему округу проходят акции ко дню памяти и скорби. Главные события в Анадыре начинаются в эти минуты на городской площади. В 12:15 по московскому времени начнется общероссийская минута молчания. В эфире радио «Пурга» прозвучит памятный сигнал, а жители региона почтят память павших. Для зрителей без возрастных ограничений. И пока это все новости. До встречи в эфире.
0: Вы слушаете радио «Пурга».

0: Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащегося 6 класса Василия Филиппова на тему «Трагедия и подвиг мирного населения в произведениях искусства. Сила веры». Благодарю тебя, всещедрый, яко еще даровал еси мне лето, благости твоей, Господи. По-настоящему сильным можно быть только духом. У русского человека духовное начало неразрывно связано с верой в Бога. Эта вера выделяет человека среди других и одновременно объединяет людей в единое целое. Самые крепкие силачи порой ломались в тяжелых испытаниях. Только настоящая, глубокая вера помогает человеку выжить в большом горе. Примеры человеческой стойкости духа и силы веры дают надежду и желание жить другим людям. Давным-давно, когда наша страна называлась «Союз Великих Социалистических Республик», случилась большая беда. Напал на родину нашу лютый враг – фашистская Германия под предводительством Адольфа Гитлера. 4 долгих года самоотверженно сражались русские люди с жестоким захватчиком. Все жители страны вкладывали свои силы в общую победу. Ни один дом не обошла война. Много русских полегло в то тяжелое время. И назвали люди эту войну Великой Отечественной. Не прошла война и мимо семьи Епистинии Федоровны Степановой. В трудное время жила Епистиния. Много ей приходилось работать, чтобы вырастить своих ненаглядных сыночков. Росли сыновья один лучше другого, и учились хорошо, и во всем матери были подмогой. Не могла нарадоваться Епистиния, глядя на красавцев сыновей. Но однажды наступили для матери черные времена. Стали подрастать сыновья-соколы. Первый – Александр, старшенький сынок. В гражданскую войну с белогвардейцами был убит. Второй – Федор, на Халхин-Голе с японцами. А когда в село пришла весть о нападении фашистской Германии, одного за другим проводила мать до калитки семерых ясных соколов. И потянулось время для матери, как одна непроглядная ночь. Каждый день просила Епистиния Бога, чтобы все сыновья вернулись живыми. Василий, Иван, Илья, Павел, Александр-младший, Филипп и Николай были названы ею в честь святых мучеников. И у этих святых просила мать за детей своих. Каждый вечер ходила она за околицу, до боли в глазах всматривалась в уходящую вдаль проселочную дорогу, не идет ли кто из сыновей домой с войны. Как срывается с высокой горы лавина снежная, так и смерть принесла матери горе. Весть о гибели детей ее. Одно за другое получила Епистиния 7 похоронок. Уши и руки от бессилия не поднимались у Епистинии, но продолжала молиться мать, продолжала ждать и верить. И случилось невозможное. В то страшное время однажды постучался в дверь Николай, единственный сын, чудом уцелевший в той беспощадной войне. После страшного боя всего израненного привезли его в госпиталь. У самой смерти был Николай. Врачи не верили, что жить будет. Так ушла похоронка о смерти сына к матери. Но не умер тогда Николай, а вернулся домой. Покалеченный, но живой. Дождалась Епистиния одного сына. С новой силой стала верить мать, благодаря Бога за Николая. Не переставала ждать Епистиния остальных сынов всю свою жизнь. Только вера давала ей силы жить. Когда люди узнали о Епистинии, то стали называть ее по заслугам героиней, матерью сильных и смелых воинов-защитников, давших свободу всем народам. А чтобы сохранить в памяти потомков этот образ силы веры и стойкости духа, о Епистинии рассказали всему миру. Так слово об одной русской матери облетело всю землю. Как слово, так и молитва материнская понеслась над Россией сильной птицей, помогающей верить, верить и жить, жить и любить. Без срока давности.
1: Радио «Пурга». Тепло, как в Яранге.

Сыном я был, стану отцом в дедолицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет. Нам бабушка оладушек будут

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак. Палим тельхит, который пыль, тегаме на мгласаусе умни на пенельку. Чукотский многопрофильный колледж, а кэны и гусиуси на тэтты ёльки на тьюсе тлет вэтэн майнаус ом. Минкре на мгласаур катвести Чукотка, нера амсэнгаргары гэй гусиуси на тэт вэтэн майнаус ом. Мигсируси ксенеткина тэгисиуси крэна Наталья Макатрова. И на него сакургат инсесин это вытен майнга уйосе кынкып нан касрухан от минкре то пешрмейнге укэн. И уже тупсит кокхарама на мюсер крирен это ратчисе омгун от сенеткина тэгиси уйосе к вытен майнга уйосом. Мык нерекликина мюсер есет кузь это ра мюсер тэн мыс инсан от ярмаркак вакансии. Хэн рэнлэ ахли киннан мэлсэн хау кутати эсэк. Рэнлэ айэм гэмэйн уйвэнэм нэмэк. Нарат вэн на тамрут вал от мюсэр ван вэт организация та. МЧС, Росгвардия, Чукот Энерго, Сбербанк, Чукот Каманхоз, авиапредприятия, шахта угольнан, кама рудник валунистый. Синеткина тэгэсэйус а нарат вэн на тьянра синеткинэт мюсэр тэнмэс атэ. Грой эсэк, мрохликин нерахина мюсер есет кузь анат вынат 700 мюсер ван вытамрут валят. Чукотка кенэлс ата микргина эккета гарак васасин ат нота верингатын вакрэскан гэт фестивалет минкрумэкин гэтэлс ата. Минкре нанам гэсаур кэт правительства и по регионам. Фестивалек «Женское сердце России» румэкин гэта мэлэайгэс регионкин ат неванир ата. Кликин мэлсэнхау кватати эсэк улану дэ. Мэлсэртэн мэс уе томакэн вак наран касроун гэнат ванэта мэн ньотэн камрэнсэн гэта. Оосвэн касро кургэта чукуткай пэрэшкэн гэта. Оосвэн касро усэта ансамбль атасикуна. Оосвэн касро сцэна гэта рантун гэта Ирина Касайгалеева. Снежана Омрентунгауа, Татьяна Нутекео, нкама Елена Сторожа, нкама Нарапалюмтельнин Грэпа, Нунзиурене, Жаннана Антонова, Ракалевитяунгнената, стих от Натальи Анганеевой «Три чукотских воина». Порой Раиси Ханьевки на ранка сроуган Чукотка Ясенкина Краси Тиргака Семейная Зорница. Винкурете усин регионкин свипа тосва тиргакина. Анантанс огатвасин ройр Аниси Ханьевкина спицынаха. Атрирешкан гэт ясэнкина красетэн вэты Волгоградеты. Нкама рыгэсэмсэлэн ройр на Мерзляковых вэнкин. Нкама тнутэвэхатэн тэ Чукотский районкин. Нгэнэ нанмгэсавэр кэт регионкина фондай по защитнике Отечества. Эрмэльтэтл трэхавэн атан якалэта масвэпэлвэнтан кам кубката. Амэл эхтэ амэл Россиякина ройр зарница ка красэлэн аткэмэк мэлэнклэкэн тысяч ты майнуравец атын камненен атым нарахликен кунасхин кина регионкина. Нканай пытапчет куркан атау пергаттаунитын.

0: Здесь война не гремела, здесь она не взрывала, не убивала, не ранила, но болью своей накрыла. И над пустыней снежной кровавое покрывало вместо сияния северного расстелило. Здесь война не гремела, но здесь ковали победу. Под небом кровавым помнили все силы теперь для фронта. От волчьих зубов стада охраняя, как от фашистского сброда, 4 года не спали, воюя с кровавым небом, деды оленеводы. Здесь рукавицы шили, шапки, вязали носки с чижами, так согревали армию, бессонно воюя иглами, наши чукотские бабушки, тогда еще молодыми. Не говорите, будто вы на Чукотке войны не видели. Здесь добывали олово, строили аэродромы, 4 года бессонно били нормы с рекордами, трудовыми руками с нечистой воюя, как могли, и здесь защищали нашу великую Родину.
1: Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей, пусть озарятся имена павших в Великой Отечественной войне. Объявляется минута молчания.

Сегодня рядом с нами все те, кто в тылу и на полях сражений добывал великую победу. Мы бережно храним в сердце каждое из имен. В нас течет кровь победителей. Так будем достойны! Будем достойно жить и трудиться во имя мира, во имя памяти героев и участников Великой Отечественной войны!

ежели останешься живой, гуляй, рванина, от

0: Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащегося 5 класса Глеба Шахарьянца на тему «Карательные операции направлены на централизованное уничтожение мирного населения». Новоалександровский, Бабий Яр.
1: «Горько, горько!» — несется по округе. Широко гуляет станичная свадьба. Щедра ставропольская земля. Хлебосольны гостеприимные хозяева. Да и что же не гулять-то? Урожай собран, колхоз план выполнил и перевыполнил. Полны закрома родины. Первый шофер на станице Пашка, да лучшая колхозница Ульянка женится. Гуляй, станица! Я, маленький, внимательно слушаю рассказ бабушки. Так повелось, что в нашей семье очень бережно относятся к памяти. Памяти поколений. Бабушка Люба аккуратно достает и показывает награды своего папы, моего прадедушки. За Москву, за сердце страны нашей. Читаю я еще плохо, но очень стараюсь. Медаль за оборону Москвы. А бабушка продолжает. Прадед твой, Бочаров Павел Петрович, 23 июня 1941 года ушел на войну. Вот как, 22-го война началась, а 23-го он на фронт и пошел сразу. Любил землю свою сильную, а демобилизовался только в августе 1946 года. Я уж в 51-м родилась. Мама твоя, твоя прабабушка, так и сказала всем. Вот вернется мой Павел, еще ему ребенка рожу. Видишь, Глебушка, верила, что прадед твой вернется, вот и вернулся он. А уж что ей самой, маме моей-то, Ульяне, Даниночке с Юриком довелось пережить. Ох, внучок. Бабушка тяжело вздыхает и замолкает. Но эту историю я уже слышал от мамы. Это сейчас мы живем на Чукотке. Родился и до 7 лет я жил в Новоалександровске, Ставропольского края. Есть там много памятных мест. Но особо мне запомнилось одно. Памятник на месте расстрела мирных жителей станицы Новоалександровской. Мы были там с мамой. Тогда она и рассказала мне о трагедии мирных жителей нашей родной земли первый раз. И теперь, когда я подрос, я все так же люблю слушать рассказы мамы и бабушки о жизни своих далеких родственников. Только проживаются эти истории как-то иначе. 1 августа 1942 года фашисты ворвались в станицу Новоалександровскую. К тому времени на ее территории проживали не только местные жители, но и те, кто был эвакуирован из Крыма, Белоруссии, Украины. Были среди них и люди еврейской национальности, ученые, врачи. Они и стали первыми жертвами карательных операций, направленных на централизованное уничтожение мирного населения. «Йоська! Йоська! Беги домой, кому сказано!» Иосиф, загребая ногами пыль и горестно вдыхая, нехотя брел домой. А какому порядочному еврейскому мальчишке хочется возиться с такой мелочью, как Сонька? Да будь она ему хоть трижды сестра! Но помогать маме надо, тут уж не поспоришь. «Йоська! Йоська! Йосечка! Миленький, очнись! Братик мой Йосечка!» Ох, как трудно выходить оттуда, где ты хоть какое-то время был так беззаботно счастлив. Опять эта вредная Сонька. Вспышка. Он вспомнил. Их согнали в один барак. Женщин, детей, стариков. Несколько дней они тяжело работали. А потом всем приказали садиться в грузовики и повезли. Сказали, что в Ставрополь, а сами их поставили около рва. Маленьких детей вырывали из рук матерей и кидали в яму, а потом стреляли, стреляли. Он споткнулся за секунду до выстрелов и рухнул в яр вместе с испуганно сжавшейся к нему Софочкой. «Мама! Где мама?» Вокруг затихающие стоны и тихий плач умирающих младенцев. «Мама! Мама! Мама!» Мама была жива, хоть и тяжело ранена. Были живы еще несколько человек. Раненые, окровавленные, они стали потихоньку выбираться из ямы. Потом ползли упорно и долго. Их подобрали и спрятали местные жители, зная, что за это им грозит расстрел. И тем не менее, до самого освобождения станицы в январе 1943 года добрая Ульяна, которая сама растила двоих детей, десятилетнюю Ниночку и трехлетнего Юрика, рискуя своей и их жизнями, спасала три другие. Фашисты хотели уничтожить все мирное население. Не описать тех зверств, которые творили они на моей малой родине. Смазывали губы маленьких детей ядом, чтобы те умирали в мучениях. Умерщвляли в газовых машинах, расстреливали. Только той страшной осенью 1942 года были расстреляны, а некоторые похоронены заживо в Новоалександровском Бабьем Яру 541 человек. Но вопреки всем зверствам карателей, наш род выжил. Во многом благодаря отваге и бесстрашию, единству и взаимопомощи, несгибаемой силе духа и огромной воле к победе своей страны. Я горжусь своими предками, славным прадедом Бочаровым Павлом Петровичем, который прошел всю войну, и своей прабабушкой Бочаровой Ульяной Семеновной, которая даже под страхом смерти спасала жизни других людей. Прадед и прабабушка прожили долгую жизнь, которая по сей день служит примером мужества, героизма и человечности всем нам, продолжателям их славного рода. Без срока давности.
2: Радио Порга.

можно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

с непокрытой, склоненной к земле головой. Мы безмолвно стоим, и минута молчания оглушит нас звенящей своей тишиной. И слеза упадет, пробежав по щеке вдруг нечаянно. Вспомним всех не вернувшихся с прошлой войны. Перед ними живущие ныне в ответе. Помолчим на просторах огромной страны, как молчат нерожденных детей, нерожденные дети.

0: переживший войну народ.
1: Тот не тлен, кто смерть смертью поправ, был убит. Пополняют бессмертный наш полк ветераны. Нет, ничто не забыто, никто не забыт. И болят в наших душах войны не зажившие

0: не по годам сирот, победивший в войне народ.
1: Вы слушаете радио «Пурга».

взглядом. Ну где еще такую я найду? Как мне сегодня хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио Пурга.
2: Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Осень – это прекрасный повод купить себе ультрамодное и уютное пальто. Ни одна куртка не добавит вам столько стильных баллов, как оно, и ни один пуховик не превратит вас в роскошную женщину. А в элегантном пальто вы будете выглядеть именно такой. В этом сезоне дизайнеры советуют нам обратить внимание на модели Cape. Пальто Cape представляет собой накидку трапециевидного фасона, и за счет этого у нее выделена линия плеч. Именно этим Cape отличается от пончо. А пончо, напомню, это просто кусок ткани прямоугольной формы с вырезом для головы. Сочетать кейп можно с брюками клёш, с джинсами или юбкой-карандаш длиной ниже колена. А в качестве аксессуаров прекрасно сыграют свою роль замшевые ботфорты или ботильоны, а также длинные перчатки и шелковый платок. Кроме того, в трендах остается и пальто-халат. Главные его особенности – пояс и длина до середины икры. И если вы не успели купить такое в прошлом году, смело берите сейчас. Выбирая лак в кресле у мастера по маникюру, мы порой буквально теряемся от изобилия цветов. Кто-то пытается сочетать сразу несколько оттенков, другие заказывают узоры на ногтях. Однако порой, потратив на выбор дизайна битый час, мы выходим из салона с маникюром, который откровенно вышел из моды. Скажем, длинные наращенные ногти устарели однозначно. Хит сезона – короткие и яркие ноготки. Идеальная длина ногтевой пластины – та, которая выступает за край пальца на 3 мм. Ну а осенняя палитра маникюра выглядит очень оптимистично и празднично. Дизайнеры явно бросили вызов ветрам, дождям и туманам. Попробуйте насыщенный сливовый, лавандовый, модный латунный и зажигательный серебристый. А вот ягодную, ярко-зеленую и розовую палитру лучше отложить до следующего лета.
0: Территория женщин.

белой снежной кожи, тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах, и больше я не ревную.

как ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Холод Арктики он закаляет.

0: А знаете ли вы?
1: На острове Гомера, Канарские острова, сохранился язык Сильба-Гомера, система общения свистом. Он повторяет фонетику испанского, но звуки передаются через ущелье на расстоянии до 5 километров. Язык включен в список ЮНЕСКО, а местные школы учат детей свистящему диалекту, чтобы сохранить традицию, почти исчезнувшую в X веке.
0: Теперь буду знать.

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

И киты вернулись. Радио Курган. Радио Курган. Радио Курган.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. Если есть тебе позиция.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Если предстоит скучная или сложная задача, которую не хочется начинать, используйте метод 15 минут. Заставьте себя поработать над ней всего четверть часа, а затем остановитесь. Сделайте перерыв или займитесь другим делом. Несколько таких подходов в день, и дело будет продвигаться с минимальным стрессом.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: В мужском гардеробе есть вещь, которая способна превратить в брутала даже ботаника. Это куртка-косуха. Возможно, ты мечтал о ней лет в 18. Так купи ее сейчас, в свои 30 или 40. Поверь, у косухи нет возраста. Главное, что отличает куртку косая молния от правого плеча к левому бедру. И это вовсе не прихоть дизайнеров. Благодаря такому пошиву грудь прикрывают сразу два слоя кожи, а это надежная защита от ветра. Ведь изначально косуха предназначалась байкерам. Постарайся найти куртку не из свиной кожи, а из овечьей или телячьей. Они куда более крепкие, и куртка прослужит верой и правдой несколько лет. А если надеешься проходить в ней до пенсии, ищи косуху из буйволины или бычьей кожи. Она жесткая и плотная, и при этом эластичная. Соответственно, цена высокая. И главный момент. Куртка не должна обтягивать тебя, как вторая кожа. Возьми, например, любимую футболку и джемпер. Тебе должно быть комфортно в обоих вариантах.
0: Территория мужчин.
1: Утренняя зарядка – залог хорошего дня и уважительная причина опоздания на работу. Хотя на самом деле лучше все-таки обрести полезную привычку просыпаться пораньше. Если будешь вставать на 2,5 часа раньше обычного, получишь преимущество в 150 рабочих минут в день. Это 17,5 часов в неделю, более 70 в месяц и 840 часов в год. В общем, не ленись. Хотя американские ученые, похоже, решили простить человечеству и этот грех. Они утверждают, что лениться заставляет внутренний будильник, который следит, чтобы организм периодически отдыхал. Ну а зависть к более трудолюбивым так и вовсе возникла в ходе эволюции. Более того, умники говорят, что в этом смертном грехе есть элемент мотивации. Завидуешь, и это толкает тебя на новые свершения. В общем, полная амнистия качеств, которые каждый из нас старается в себе искоренить.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, так даже интереснее.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: В эфире «Вместе далеко пойдем». Друзья, сегодня я приглашаю вас в путешествие, полное уюта и мурлыканья. Мы отправимся на берега Балтийского моря, в город Калининградской области, который по праву называют столицей кошек России. Встречайте, Зеленоградск.
2: Отправляемся в путь.
1: Представьте, вы гуляете по брусчатке старинных улочек, а вокруг море. Воздух пахнет солью и соснами. Но главное сокровище этого города – его пушистые жители. Здесь кошки – настоящие хозяева. Изящные бронзовые фигурки сидят на лавочках, заглядывают в окна, а настоящие живые кошки лениво гуляют повсюду. Охотно позируют для фотографий и с радостью принимают знаки внимания от туристов.
2: Следующая точка назначения.
1: Апогеем этого кошачьего праздника жизни стал уникальный музей «Мурариум». Он расположен в старинной исторической башне и является самым большим кошачьим центром в Европе. 4000 экспонатов, картины, скульптуры, предметы быта – все посвящено нашим любимым мурлыкающим питомцам. Это место, где просто невозможно не улыбнуться.
2: Время семейных эмоций.
1: Но Зеленоградск – это не только кошки. Любителям природы советую заглянуть в музей «Философия», где вас познакомят с мудрыми филинами и совами. А для тех, кто ищет активностей, есть сюрприз. Прямо на Балтийском побережье работает школа серфинга «Кёнинг Сёрф Клаб», где научат стоять на доске даже самых маленьких путешественников.
2: Путешествие без преград.
1: Добраться до этого уютного уголка проще простого. Самолет из Москвы до Калининграда занимает всего 2.5 часа, а оттуда короткая поездка на электропоезде или автомобиле. И вот вы на месте. Так что если вы ищете место, где можно отдохнуть душой, подышать свежим морским воздухом и найти новых пушистых друзей, ваш путь лежит в Зеленоградск.
2: Вперед к неизведанным местам!
1: Упакуйте в чемодан не только вещи, но и хорошее настроение. Вас ждет город, где вас встретят морской бриз и мурлыканье самых гостеприимных хищников на планете. Приятного путешествия по этому удивительному краю.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: конечно же, вы.
1: Семья, прошу к столу.
2: Мам, да сейчас доиграю.
3: Ну, мам, я не хочу суп.
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня в меню сливочный кукурузный суп с беконом. Если вы любите кремовые супы, то скорее записывайте рецепт. Нам понадобятся следующие ингредиенты. 1 банка консервированной кукурузы, 1 луковица, 200 мл 20% сливок, 150 граммов сырокопченого бекона, пол чайной ложки тимьяна, пол чайной ложки черного перца, лавровый лист и литр воды. Готовится очень быстро. Давайте приступим. Бекон нарежем небольшими ломтиками и обжарим в сотейнике или сковороде на сильном огне до хрустящего состояния в течение 3-4 минут и выкладываем на бумажное полотенце. На жире от бекона пассируем мелко нарезанный лук до мягкости. Добавляем половину кукурузы, сливки и доводим до кипения. С помощью погружного блендера измельчаем смесь до кремообразного состояния. Вскипятим воду и добавим к супу, а следом отправим оставшуюся кукурузу, специи, лавровый лист и обжаренный бекон, но не весь, немного оставляем для подачи. Варим на среднем огне 5 минут. Разливаем суп по тарелкам, а по центру оставшийся бекон. Также для подачи можно использовать немного кукурузы или сухариков. Нежнейший крем-суп готов! Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
1: Сели, поели!

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.

0: Минутка здоровья.
1: Перечислены замедляющие старение пищевые добавки. Ученые проанализировали десятки исследований о влиянии коллагена, витаминов С и Е на организм пожилых людей и пришли к выводу, что эта комбинация вместе с физической активностью может замедлять возрастные изменения. С возрастом у человека постепенно снижаются мышечная масса, выносливость, когнитивные функции и способность организма бороться с воспалением и окислительным стрессом. Ученые отмечают, что коллаген помогает поддерживать состояние мышц, суставов и сосудов. Витамин С участвует в синтезе коллагена и защищает клетки от повреждений, а витамин Е снижает окислительный стресс и поддерживает здоровье клеточных мембран. Особенно заметный эффект, по данным исследователей,

0: наблюдается при сочетании этих веществ с регулярными тренировками. В ряде работ указывается, что у пожилых людей улучшались мышечная сила, состояние суставов, показатели выносливости и восстановление после нагрузок. Некоторые исследования также указывали на положительное влияние на память, сосуды и иммунную систему. При этом ученые подчеркивают, что речь идет не о таблетке от старения. Большинство данных пока основаны на краткосрочных исследованиях, а слишком высокие дозы антиоксидантов иногда даже ослабляли полезные эффекты тренировок. Авторы считают, что наибольшую пользу может приносить сочетание умеренной физической активности, сбалансированного питания и индивидуально подобранных добавок.
1: Минутка здоровья.

Радио Бурга. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурга.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знали, что Бетховен был глухим? Если знали, то здорово, вы эрудит. Если не знаете, кто такой Бетховен, так это всемирно известный композитор, глухой. Его слух начал ухудшаться в возрасте около 30 лет и почти полностью исчез к 45 годам. Но именно в этот период он создал одни из своих величайших произведений, включая 9-ю симфонию. Секрет в его гениальности и глубоких знаниях музыки. Бетховен обладал редким внутренним слухом. Он мог мысленно представлять звучание каждой ноты и инструмента. Для этого он использовал свои познания в акустике, память о звуках и эмоциях, связанных с ними. Своим примером Бетховен доказал, что даже в условиях физической глухоты можно сохранять силу творчества и гениальность, если следовать своим страстям и использовать доступные ресурсы.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Илерней – это высокогорное село Чукотки. Расположилось оно на высоте около 300 метров, на берегу реки Малый Анюй. В окрестностях Илернея есть гора двух цирков. Ее высота – 1785 метров над уровнем моря. А на берегу озера Тытель археологи нашли стоянки человека, которые относят к времени неолита. Ну а сейчас в Илернее можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, весь мир печатает голосом, жестами и даже взглядом, а вы сидите за машинкой 57-го года, вбиваете слова с усилием, слышите каждый щелчок и чувствуете, как буквы вдавливаются в бумагу навсегда. Никаких отменить и никаких облаков, только вы, лента и строчка, которую нельзя стереть. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто по-прежнему печатает на машинках. Не как ретро-хобби, а как акт сопротивления скорости. Речь о реальных людях, от писателей в Берлине до студентов в Токио, которые добровольно отказались от клавиатур и вернулись к

0: железу, пружинам и чернильной ленте. Для них машинка не музейный экспонат, это инструмент честной работы. В Германии один романист пишет свои книги только на Olivetti Lettera 32. Когда я нажимаю клавишу, я знаю, это навсегда. Я не могу просто удалить мысль, я должен думать до, говорит он. Его черновики – это не файлы, а стопки бумаги с пометками карандашом. А в Японии молодая поэтесса устроила салон машинописи. Каждую пятницу десяток человек приходит в кофейню, расставляют старые машинки и пишут стихи в полной тишине, кроме стука клавиш. «Это как медитация с последствиями», – шутит она. И да, такие люди не ностальгируют по прошлому, они выбирают настоящее. Каждое слово требует усилия, значит, оно важнее. Ошибки видны, значит, их нужно принять, а не стереть. А процесс замедляется до скорости мысли. Конечно, бывают и казусы. Кто-то искал Ctrl-Z и ударил себя по лбу. А другой раз сосед вызвал полицию, у них дома стреляют, а это просто пробел на Underwood. Один студент Мексики сдал курсовую на машинке, и преподаватель вернул ее с пометкой «А где PDF?», но потом прочитал и поставил отлично. Интересно, что многие говорят одно – когда я печатаю на машинке, я не отвлекаюсь, потому что у нее нет уведомлений, только слова. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы попробовали сейчас поработать на печатной машинке?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». В обычной жизни вы можете напрочь игнорировать косметику, но вот приходить в офис с ненакрашенными ресницами – это практически моветон. По крайней мере, так долгое время было принято считать. Но, похоже, в последнее время эта тенденция стала меняться. Когда-то мы боялись без косметики вынести мусор к подъезду, а теперь являемся на работу с голым лицом. По идее, глаза без темной подводки на веках и туши, нанесенной в три слоя, выглядят по-своему выразительно. Взгляд кажется чистым и открытым. Чтобы достичь такого эффекта, многие знаменитости используют светлые перламутровые тени, которые наносят во внутренний уголок глаза. Все остальное веко остается свободным от косметики. Ну а если вы не в силах отказаться от туши, поменяйте черную на серую или коричневую. В сочетании с таким макияжем глаз будет неплохо смотреться как бесцветный блеск на губах, так и ярко-красная помада. Красьте губы, исходя из ситуации. Одно дело – дневная прогулка с подругами, и другое – вечерний поход в театр. Когда в семье случается измена мужа, то самооценка женщины порой начинает стремительно падать. Но для одних это оборачивается стимулом заняться собой, а другие продолжают рыдать в подушку. Психологи же советуют дамочкам перестать винить в крахе семьи себя. Оказывается, женщинам изменяют только глупые мужчины. Ученые из Туманного Альбиона пришли к выводу, что хорошо образованный кавалер с аналитическим складом ума и большим жизненным опытом способен осознать тот факт, что полигамные отношения невыгодны и с финансовой точки зрения, и с точки зрения здоровья. Мозг умного мужчины принимает решение в пользу верности, потому что именно такой вариант общения с противоположным полом доставляет наименьшее количество стресса организму, поясняют исследователи. А мы тем временем киваем головами в знак согласия. Территория женщин.

0: Радио Пурга.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 23 июня 1931 года. Москва. Кремль. Разговор Иосифа Виссарионовича Сталина с самым главным кремлевским бухгалтером.
4: Товарищ главный кремлевский бухгалтер, скажите, пожалуйста, какая зарплата у товарища Троцкого?
5: Ой, это коммерческая тайна, товарищ. Ой, извиняюсь. Вы знаете, приблизительно такая же, как и у вас, товарищ Сталин.
4: А у товарища Каменева?
5: И у товарища Каменева, да, тоже.
4: Не понял. Может быть, и у товарища Бухарина, который целыми днями... Что вы знаете, чем он занимается? Ага. Так же, как я, получает?
5: Вы поразительно проницательны, товарищ Сталин.
4: Интересно, почему?
5: А вот эти ленинский принцип – все равны.
4: Мне кажется, Владимир Ильич в этом вопросе чуть-чуть ошибся. Пускай все будут равны, но кое-кто немножечко равнее. А?
5: Однако товарищ Сталин не стал останавливаться на достигнутом.
3: В этот же день, 23 июня 1931 года, выступая перед хозяйственниками, он объявил об отмене уравнительного принципа оплаты труда по всей стране советов.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Сегодня вторник, 23 июня. В Свердловской области город Кушва накрыл мощный ураган. Власти ввели режим ЧС. По предварительным данным, обошлось без жертв, но 6 человек обратились за медицинской помощью. Стихия повредила 40 кровель, повалила 25 деревьев и сломала 9 опор ЛЭП. Без света остались более 4000 частных домов. В частном секторе повреждены газовые трубы. Подачу газа временно перекрыли. На месте работают экстренные службы. Спасатели расчищают дороги, убирают деревья и обломки, восстанавливают электроснабжение. В городе организовали пункт временного размещения и подвоз питьевой воды. Сейчас власти оценивают ущерб и готовят план восстановительных работ. ФСБ предотвратило теракт на железной дороге в Подмосковье. Сотрудники спецслужбы задержали 2 российских граждан, которые по заданию украинских кураторов готовили подрыв состава с горюче-смазочными материалами. Злоумышленники добровольно связались с представителем спецслужб Украины, извлекли из тайника самодельное взрывное устройство и провели разведку на железнодорожных путях, выбрав удобное место для закладки. Однако их планы пресекли на стадии подготовки. Один из задержанных уже дал признательные показания. В отношении пособников возбуждено уголовное дело. Сейчас с ними работают следователи, устанавливают все обстоятельства и возможные каналы связи с кураторами. У побережья Севастополя за сутки произошло 19 землетрясений. 4 из них ощутили на суше. Магнитуда толчков варьировалась от 1 до 4,4. Эпицентры находились в Черном море, примерно в 30 километрах от города на глубине около 35 километров. По данным Крымской сейсмической сети, самые сильные толчки были магнитуды 3,7 и 4,4. Спасатели и власти не сообщают о разрушениях или пострадавших. Глава Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие. В Ингушетии на 8-й день поисков нашли тело 8-летнего Хизира. Мальчик пропал 15 июня на реке Сунжа в Карабулаке. Он отдыхал на берегу с 2 друзьями. Один из них сорвался в бурную воду. Хизир бросился спасать товарища. Тот ухватился за корни дерева и выжил. Хизира же унесло сильное течение. Тело нашли вчера в 10 километрах от места трагедии. Спасатели официально завершили поисково-спасательные работы. В поисках участвовали более 20 тысяч человек. К операции подключились волонтеры из Чечни, Дагестана, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Более 100 участников поисков обратились за медицинской помощью. Глава Ингушетии поблагодарил всех, кто искал ребенка, и назвал эти дни примером единения народов Кавказа. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Индию. Он примет участие во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие продлится 2 дня в Нью-Дели. Председательствовать на встрече будет советник премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджит Давал. Участники обсудят пути усиления координации стран БРИКС, международную и региональную безопасность, а также нетрадиционные угрозы, кибербезопасность, терроризм и ситуацию на Ближнем Востоке. Готовит почву для сентябрьского саммита лидеров БРИКС в Индии. В ходе поездки Сергей Шойгу запланировал несколько двусторонних встреч с главами делегаций стран БРИКС. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Пусть всегда будет солнце. Радио Пурга.

0: Ну, надеюсь, вы с нами. Точно так же, как просит Истон Корбин своей композиции, потому что мы точно здесь. В студии с этого момента Арина Перепелкина.
1: И Наташа Ковалева.
0: И это утро на радио Пурга.
1: Ура! На часах, да. Сегодня у нас вторник, на часах 8:07. Просыпаемся, бодримся, потому что уже к 9 часам кому-то надо на работу, а кому-то и не надо. Кто-то может сегодня спокойно спать и отдыхать, заниматься своими
0: делами. Погода сегодня как раз шепчет оставаться в домашних условиях, но я думаю, большинству все равно нужно выходить на работу, делать свои дела, потому что вторник не выходной, не праздничный, не никакой.
1: Никакой. Описание сегодняшнего дня.
0: Сегодняшнего утра пока еще. Будем менять всю эту ситуацию. И самое главное, друзья, сегодня нужно добавить немного яркости в свой день, поэтому давайте делать это вместе, добавлять яркости, улыбаться и, конечно же, наслаждаться погодой, даже если она не очень.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино сегодня плюс 19, плюс 25 градусов тепла, облачно, с прояснениями, дождя не ожидается.
0: В Певеке тоже без осадков, малооблачно, 14-20 со знаком плюс.
1: В Игвикиноте плюс 13, плюс 9, переменная облачность и без дождя.
0: В Беринговском прохладно, 6-9 со знаком плюс, переменная облачность, осадков не ожидается.
1: Проведение плюс 10, плюс 16 градусов тепла, малооблачно, дождя не будет.
0: В Лавринте плюс 8, плюс 10, малооблачно, без осадков.
1: В Анадыре сегодня облачно, с прояснениями, дождя не ожидается. Ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду, а порывы могут быть до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 11 градусов, сейчас за окном плюс 9, ощущается как плюс 7.

0: А знаете ли вы?
1: Большие уши зайца – не только локаторы для чуткого слуха, но и природная система охлаждения. Их тонкая кожа пронизана густой сетью кровеносных сосудов. В знойный полдень они расширяются, наполняя уши теплой кровью. Воздух, омывая их поверхность, забирает лишнее тепло. Охлажденная кровь течет обратно в тело, мягко снижая общую температуру. Это как встроенный радиатор, спасающий ушастого бегуна от перегрева во время стремительных скачек по раскаленной солнцем степи.
0: Теперь буду знать.

0: Радио Пурга.
1: Ну, просили дать сигнал, мы решили дать его, этот самый сигнал. И сигнал для того, чтобы проснуться, друзья, потому что сегодня, пообщавшись с некоторыми коллегами, я поняла, им это крайне необходимо. И я решила рассказать тебе о небольшом комплексе, ленивом комплексе утренней зарядки для тех, кому утром тяжело себя заставить делать полноценную тренировку, но хочется нагрузить мышцы. Готова?
2: Конечно.
1: Ты будешь у меня
2: экспериментом.
1: Да. Ты должна двигаться так, чтобы слушатели тоже захотели двигаться.
2: Хорошо.
1: Так. Итак, для начала нужно потянуть все тело. Плавно потяни носочки на себя, затем от себя.
2: Тянем.
1: Теперь согни одну ногу в колени и мягко потяни к себе, удерживая рукой. Затем то же самое надо будет повторить второй ногой. То есть согнуть ногу в колени и мягко потянуть к себе. Левую, правую сделала?
2: Делаю. Вот,
1: вот я вижу одну ногу, вторую не вижу.
2: Вот вторая.
1: А у меня тут прикрывает микрофон твою вторую ногу.
2: Потянула.
1: Вот, теперь нужно сесть на пяточки и потянуть спину. Ровно садишься на пяточки.
2: Так.
1: Сможешь?
2: Так.
1: Вот, теперь нужно потянуть левую руку, пока ты сидишь, и придерживая локоть. И прям подтягивая его. То есть ты помогаешь другой рукой, подтягиваешь руку, вторую локоть. Такой ай-ай-ай. И тянешь над собой как будто руку.
2: Да.
1: То же самое с другой рукой. Мы теперь поднимаем ее и тянем-тянем, хорошенько натягиваем. Для тех, кто хочет еще больше размяться, можно добавить уже прыжки в сторону. Мягко прыгать.
2: Мягко. Сейчас я как начну тут скакать.
1: Ничего страшного. Мягко. В одну сторону, затем в другую сторону. Очень плавно. Без резких движений. Раз. Можно с ноги на ногу начать, если тяжело полностью прыгать. То есть раз на одну ножку, два на одну ножку, а теперь двумя ножками. Раз, раз, раз. Теперь.
2: Как зайчики.
1: Ноги широко ставим и наклоняемся вниз на четыре счета. К одной ноге, затем к центру, к другой и наверх. Итак. Раз к одной ноге, к центру, два, три к третьей ноге и наверх. Делать это нужно медленно, никаких резких движений. Продолжай, Наташа. Два, три к ноге, поднялись вверх, опускаемся вниз. Раз к середине, три вверх. Итак, дальше. Выпады, но не вперед, в сторону. Прямо стоим, ноги также остались. Руки сомкни перед собой в замок. Сгибай сначала одну, потом другую ногу. Все правильно, Наташа уже поняла, что это за упражнение.
2: То есть будто перекатываемся.
1: Да, перекатываемся с одной на другую. Обязательно вес тела направляйте на пятки. Тогда будут максимально работать пятая точка.
2: Это очень нужное, кстати, упражнение.
1: Да, и помогает как раз кровь, та, которая у тебя вся внизу была, она начинает потихонечку двигаться по направлению кверх телу. Ну и самое главное, нужно остановиться, сделать глубокий вдох. Ноги собери, пожалуйста, вместе уже можно собраться полностью. Соберись, Наташа! Вдох глубокий, выдох. А теперь улыбнулись и встречайте новый день с улыбкой.

Хочешь стать президентом России? Не кури! Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: гороскоп в ретроградном Меркурии.
1: Ну что, у нас на связи не астролог, а ваш внутренний компас, потому что звезды шепчут, но не кричат. Итак, о личных векторах начнем с овнов. Ваша импульсивность, овная, сыграет вам на руку. Если направить ее не в лоб, а в обход преград.
2: Тельцы. Привычный уют манит, но именно рискованный эксперимент принесет самый вкусный плод.
1: Близнецы. Информационный ветер переменится, и вы успеете поймать нужную волну раньше других.
2: Раки. Эмоциональные качели остановятся в верхней точке, так что решайте вопросы с холодной головой, но теплым сердцем.
1: Львы. Ваше желание быть в центре событий совпадет с моментом, когда это действительно нужно.
2: Девы. Отпустите контроль над мелочами, и тогда главное само придет в руки.
1: Весы. Внутренние колебания разрешатся в пользу дерзкого шага, а не компромисса.
2: Скорпионы. Ваша магнетическая сила притянет не драму, а полезного союзника.
1: Стрельцы. Горизонт расширяется, но главное открытие ждет не за 3-9 земель, а рядом.
2: Козероги. Старая цель заиграет новыми гранями, если сменить инструмент, а не направление.
1: Водолеи. Оригинальная идея, которую вы стеснялись озвучить, получит неожиданный кредит доверия.
2: Рыбы. Ваша интуиция включит режим ясновидения, но только если вы перестанете сомневаться в первом импульсе. Поэтому, друзья, все, что написано звездами, это лишь карта, а маршрут всегда за вами.
0: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио Ураган.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Как известно, у нас никогда не будет второго шанса произвести хорошее впечатление, так что следить стоит не только за манерами, но и за тем, как выглядишь. И дело здесь не только в цене твоего гардероба. Любая, даже самая недорогая вещь должна сидеть на тебе, как влитая. Мешковатые пиджаки, футболки в облипку, рубашка, которая образует на спине подобие паруса, и чересчур длинные брюки – все эти нюансы и создают неряшливый образ. Приучи себя покупать только те вещи, которые идеально подходят по размеру, только в этом случае будешь себя чувствовать комфортно и уверенно. Еще один момент. Очень часто в погоне за модой и трендами мы попросту теряем стиль. Самая верная позиция – делать ставку на классику. А модные дудочки, дырявые джинсы и растянутые майки оставь неоперившимся юнцам. Не хочешь выглядеть как все? Разбавляй гардероб аксессуарами, а не чудаковатыми пиджаками. Шарф, шейный платок, запонки, часы. По-моему, непаханное поле для экспериментов.
0: Территория мужчин.
1: Заниматься в тренажерный зал ходят многие, а достигнуть нового качества тела удается лишь нескольким процентам трудяг. В чем дело? Всем остальным не повезло с генетикой? Скорее всего, с концентрацией внимания. Очень часто мы относимся к тренировке как к отдыху после 8 часов в офисе. Сделал подход со штангой, прервался на разговор по телефону. Полистал интернет-страницы, тренировочный процесс рушится, и результата в этом случае можно ждать годами. Запомни главное правило. Во время работы в зале мозги должны быть в таком же напряжении, как и мышцы. Ты должен полностью контролировать тело, дыхание, координацию и время между подходами. Так что убери подальше все, что может тебе помешать. По идее, смартфон вообще стоит оставить в шкафчике, в раздевалке. Поверь, за час-полтора без связи твой мир не рухнет. И еще, выбирай зал, в котором достаточно снарядов, грифов и блинов к ним. Пока стоишь в длинной очереди к тренажеру, теряешь мотивацию и запал.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

И под эти ритмичные мотивы мы сейчас будем уже двигаться в следующий час. На часах у нас 8:51. Первый час нашего эфира пролетел незаметно, да, Арина? Мы взбодрились, зарядку, кстати, сделали. Надеюсь, вы тоже с нами это делали. Незаметно, потому что мы пытались развлечь, и мы тут продолжали зарядку делать. Ну, а вообще, в целом, конечно же, хорошо, что вы, друзья, с нами, не переключайтесь. Немножко летнего вайба от Джонни прямо сейчас для вас, и услышимся в часе новом обязательно вновь.

0: Новости на радио Пурга.
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Чукотка представила в столице портрет фронтовика Михаила Вуквола. Выставка «Мой герой Великой Отечественной войны» начала свою работу в Общественной палате Российской Федерации. Проект объединил художников из 28 регионов страны. Как сообщает правительство округа, автор портрета Вуквола Татьяна Крикун, создатель бренда «Чукотка Крик» и член Союза художников России. Она работает в чукотско-эскимосских традициях и для выставки выбрала одного из самых известных героев округа. Михаил Вуквол был художником-косторезом и гравером, писал книги, занимался переводами и стал первым книжным иллюстратором Чукотки. На фронте он получил 3 боевых ордена, а его имя значится среди лучших снайперов Ленинградского фронта. Посетить выставку могут все желающие без возрастных ограничений по будням до 30 июня 2026 года. Более 40 работодателей примут участие в федеральном этапе ярмарки трудоустройства. Он пройдет на Чукотке 26 июня. Посетителей во всех муниципалитетах округа ждут встречи с кадровыми службами, консультации по поиску работы, обучающие занятия и помощь в выборе профессии. Среди участников МЧС, Росгвардия, Чукотэнерго, Сбербанк, Горкоммунхоз, авиапредприятия, шахта угольная и рудник Валунистый. Организаторы обещают, что в 7 кадровых центрах можно будет сразу узнать об условиях труда, социальных гарантиях и доступных вакансиях. Для предпринимателей подготовили отдельные консультации о бесплатном обучении сотрудников и мерах поддержки малого бизнеса. Ярмарка станет продолжением регионального этапа, который прошел в апреле. Тогда 62 работодателя представили жителям округа более 700 вакансий. Министерство просвещения с 1 сентября запустит единый цифровой ресурс для дошкольного образования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. На платформе соберут материалы для воспитателей, руководителей детских садов, методистов и родителей. Среди них мультфильмы, художественные книги, сказки, игрушки, игровые обучающие средства. Кроме того, осенью в российских детских садах планируют запустить программу «Добрые игры». Это аналог разговоров о важном для дошкольников. Программа будет посвящена духовно-нравственным ценностям. Кроме того, Минпросвещение готовит перечень игр, которые должны знакомить детей с историей и культурой страны. В Госдуме предложили перенести начало ЕГЭ с 10 утра на полдень. С такой инициативой Минпросвещение обратился депутат Александр Аксиненко, пишет «Коммерсант». Парламентарий считает, что многим выпускникам приходится вставать в 5-6 утра, особенно если до пункта проведения экзамена нужно долго добираться. В результате школьники могут прийти на ЕГЭ уже уставшими, им будет сложнее сосредоточиться. Сейчас экзамены по всей стране начинаются в 10 утра. В Минпросвещении об этом сообщили, что обращение депутата пока не поступало. И в завершении выпуска глава Минздрава Михаил Мурашко назвал объем производимых в России медизделий для экстренной помощи. Это почти 90%. Росздравнадзор провел более 380 проверок и выявил почти 2 миллиона незарегистрированных, фальсифицированных и некачественных медицинских изделий. Один из эффективных механизмов противодействия незаконному обороту – введение системы маркировки такой продукции. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Не знаю, что там за армия, нас не разлучить.
1: Мы с тобой два солдата сегодня в утре.
0: Да, мы стойко на месте рабочем. Надеюсь, вы также стойко. Если тяжко, будьте с нами. Есть

0: Ра, что-то не задалось, с кем-то поругались, просто перевернули и пошли дальше. Извинились, улыбнулись и пошли дальше, как и мы будем делать это прямо сейчас, двигаться вперед.
1: Погода на радио Пурга.
0: В Билибино сегодня ожидается 19-25 тепла, облачно с прояснениями, без дождя.
2: В Певеке сегодня плюс 14, плюс 20, малооблачно, осадков не ожидается.
0: В Эгвикиноте от плюс 13 до плюс 9 к вечеру, это тепло, переменная облачность, без дождя.
2: В Беринговском плюс 6, плюс 9, переменная облачность и осадков не будет.
0: В Проведение малооблачно, дождя не будет, температура воздуха тоже с похолоданием к вечеру, плюс 10, плюс 6.
2: В Лаврентии сегодня плюс 8, к вечеру будет потепление до плюс 10, малооблачно, осадков не ожидается.
0: В Анадыре облачно с прояснениями, без дождя, ветер южный, юго-восточный, 5-7, порывы 7-10 метров в секунду. Мне кажется, ветер вообще стабильный каждый день. Температура воздуха днем не больше 11 градусов тепла, прямо сейчас плюс 9, ощущается как плюс 7.
1: Радио Пурга. На радость всей Чукотки.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Перекись водорода – маленький аптечный флакон с неожиданно большими возможностями. Ею легко обновить потемневшую затирку между плитками в ванной и на кухне. Она быстро убирает стойкие неприятные запахи с кухонных губок и тряпок. А еще пара взмахов, и в холодильнике становится намного свежее и чище. Металлические стеклянные вещи снова начинают блестеть как новые, если использовать перекись. Даже зубные щетки можно за минуту аккуратно продезинфицировать. Перекись водорода – недорогое средство из аптеки, а ощущение свежести и порядка во всей квартире.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: И пришло время нашей первой викторины в эфире сегодня. Поэтому, друзья, открывайте свой Телеграм или Макс и пишите нам на номер 8-924-789-22-22. И первый, кто ответит нам правильно, получит приз.
2: Наташ, ты готова испытать свои знания и доказать, что ты настоящий знаток народной мудрости?
1: Я постараюсь.
2: Друзья, нужно будет угадать продолжение известной пословицы. Я уверена, вы справитесь. То есть я начинаю говорить пословицу, а вы несетесь в наш телеграм-канал, либо в Макс, и пишите ответ. Первый угадавший забирает...
1: Приз?
2: Приз, да.
1: Конечно,
2: все просто. Да. Можно билет в кино, можно...
1: Какой-то сувенир.
2: Мерч. Да. Итак, вопрос на знание народной мудрости. Продолжите пословицу. Мастера по работе... Представляешь, какая короткая...
1: И все.
2: Мастера по работе.
1: Что дальше?
2: Есть продолжение. Мастера по работе знают, мастера по работе видно или мастера по работе судят. Выбирайте. Знают, видно или судят. Ну и, соответственно, пишите, потому что мы ждем, точнее, я жду правильного ответа.

0: заговорили, заобсуждали тут интересные факты. И вот что, друзья, я вам тоже расскажу, что я тут Наташе рассказывала. Многие думают, что пословицы — это просто красивые слова, но на самом деле это суровый закон древнерусских ремесленных слобод. Дело в том, что в Древней Руси не было никаких дипломов, сертификатов и портфолио, но не было экзаменов, соответственно. И если ты плотник, твоим дипломом был сруб, который не продувается и не течет. Если кузнец, твоя оценка была подкова, которая не отлетает через день. Словам на Руси верили мало, а вот рукам всегда. Так вот, заказчик просто смотрел на вещи, сразу понимал, мастер перед ним или ремесленник, халтурщик, собственно. Никаких судов и сплетен, только голый факт. Поэтому, конечно же, появлялись пословицы, и, конечно же, здесь очевиден вариант ответа, если вспомнить, как жили наши предки. Итак, у нас была пословица: мастера по работе знают, видно, судят. И, собственно, все понимают, что мастера по работе
1: видно.
0: Да, посмотрели на работу, увидели и поняли, что у нас практически все знают правильный ответ.
1: И, конечно же, первой правильно ответившей у нас была Татьяна. Ей сейчас отправляется сообщение о том, где и когда она заберет приз.
0: Ну и аплодисменты. Бурные аплодисменты. Собственно, правильный ответ есть. Подарок отправили. Осталось не пропустить еще одну викторину в следующем часе. В этом у нас есть еще что вам рассказать. Не переключайтесь.
2: На этом все. Радио «Пурга». Прогревай мозги с нами.

0: Реклама на радио «Бурга». Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Цапа — это то, без чего пепелац может только так летать. А с гравицапой в любую точку вселенной за 5 секунд.
1: Глубокие познания.
2: А сегодня у нас, друзья, кстати, необычный день, а очень такой музыкальный, потому что сегодня по всему миру отмечается Международный день балалайки. Если даже спросить у любого иностранца, какой инструмент самый русский, и он, не задумываясь, конечно, скажет, что это балалайка. Но вот парадокс. До 17 века на Руси они даже и не слышали о ее круглую предшественницу домбру. Царь Алексей Михайлович приказал сжигать на кострах. Это потому, что на ней играли музыку, под которой делали разные такие языческие обряды. Но народ у нас, конечно же, не растерялся, сделал инструмент попроще, треугольные формы. И это, кстати, наше ноу-хау. Нигде в мире таких треугольных инструментов больше нет. А само слово «балалайка» впервые встретилось в полицейском протоколе 17 века. Двух солдат тогда задержали за игру на ней. Они играли на этой балалайке и пели разные частушки. Вот. И 200 лет балалайка была инструментом для двора, пока в конце 19 века музыкант Василий Андреев не одел ее во фраг и не показал в Париже. Тогда успех был, конечно, оглушительный. Даже сам император Александр III сделал ее символом России.
3: Я тебе больше скажу, что у балалайки непростая история была и в период СССР, потому что в 20-х годах ее чуть не уничтожили навсегда. Советская власть объявила балалайку инструментом прошлого и фактически запретила. Они изъяли из концертов, из учебных заведений, из эфиров. Казалось, что все, легендарному инструменту конец, но народная любовь оказалась сильнее любого запрета. И в 40-х годах балалайка торжественно вернулась на сцену и осталась там навсегда. Друзья, вот так кто бы мог подумать, что вот такая простая штука, треугольная, с тремя струнами, станет настоящим символом русской музыки.
2: И давайте сейчас послушаем одну замечательную композицию.

0: По дороге в ад. С Наташей движемся.
1: Ну, хотелось бы куда-то получше, конечно, место двигаться.
0: Ну, знаешь, на самом деле я вспомнила, что сегодня по дороге можно, ну, не в ад, а вспомнить язычников, потому что сегодня Иванова ночь планируется, праздник с обязательным очищающим ритуалом. Ты когда-нибудь отмечала Иванову ночь?
1: Слушай, это Ивана Купала, вот, ночь, когда искать нужно там папоротник, цветочек.
0: Да, Иван Купала в честь Иоанна Крестителя, потому что в этот день крестьяне отмечали Рождество Иоанна. Некоторые летописцы считают, что Купала — это языческий бог. Перед праздником до заката обязательно нужно было совершить ритуальное омовение в бане или реке.
1: Вот я никогда в этом не участвовала, но всегда хотелось, потому что и в фильмах видела, и вообще это такой интересный процесс.
0: Ну, это не просто интересный процесс, мне кажется, когда тепло на улице, почему бы
1: не искупаться.
0: Да, не искупаться, не омовиться и не устроить какие-нибудь купания. Собственно, главная погода, узнаем о ней в следующем часе, и в этом давай послушаем музыку.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Зону отдыха на Верблюжке обещают полностью обновить к ноябрю 2026 года. В столице Чукотки продолжается обновление общественного пространства возле горы Верблюжьей. Этим летом площадку наполняют новыми объектами для прогулок, детских игр и семейного отдыха. Как сообщает информагентство Чукотка, первый этап прошел в прошлом году. Там подготовили участок, сделали основание парковки, установили сваи под ограждение и освещение. Сейчас подрядчик приступил ко второй части проекта. На Верблюжке появятся детские комплексы для разных возрастов, беседки с мангалами, скамейки, урны, туалетный модуль и мусорная площадка. Кроме того, рабочие проложат бетонные дорожки по всей территории и вокруг небольшого озера через дорогу. Полностью завершить благоустройство планируют до 1 ноября 2026 года. Семья из Эквикинота представит Чукотку в финале семейной зорницы. Итоги регионального этапа игры подвели в округе. Лидером стала семья Спицыных из Эквикинота. Теперь ей предстоит выступить в Волгограде на всероссийском финале. Следом в тройке сильнейших Мирзлякова из Анадыря и семья Нутовикет из Чукотского района. Как сообщили в региональном фонде «Защитники Отечества», игра в этом году прошла в новом заочном формате и охватила семьи по всему округу. Сначала лучшие команды определили в муниципалитетах, после чего подвели общий итог по региону. Победителей наградят грамотами, медалями и кубками. Всего участие во всероссийской семейной зорнице приняли более 93 тысяч взрослых и детей из 89 регионов России. На фоне приостановки отдыха детей в Крыму организован вывоз детей из детского лагеря «Артек» к местам их постоянного проживания. Об этом сообщило Минпросвещение России. Ситуация находится на постоянном контроле ведомства. Для решения вопросов создан оперативный штаб. Об этом рассказали в ведомстве. В Минпросвещении отметили, что на всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности детей. И в продолжении темы руководитель комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова рассказала, что российские туроператоры предлагают детский отдых в Анапе взамен Крыма. Об этом сообщает РИА Новости. По ее словам, по каждому случаю работа ведется индивидуально с учетом пожеланий родителей и имеющихся возможностей по размещению. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест приема и размещения детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено в Крыму с 22 июня до 1 сентября. Меры были введены с целью обеспечения общественной безопасности. Также в указанный период нельзя будет бронировать места в других средствах размещения, отелях, гостиницах и других для участия детей в различных мероприятиях, например, в слетах, фестивалях, экскурсиях или спортивных сборах. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Я бы сказала, улыбайся и слушай, а не плачь и смотри.
1: Да, плакать точно не надо, потому что... Что потому что? Потому что у нас сегодня вторник.
0: Да, потому что, в принципе, плакать не надо, если вам не нужно расслабить организм. Говорят, слезы помогают только в стрессовых ситуациях.
1: А просто так, если тебе захотелось где-то всплакнуть?
0: Если захотелось, это не просто так. Это получается, что твоему организму захотелось расслабиться.
1: А слезы счастья считаются?
0: Конечно. Это все, это как раз вот эмоциональный сброс организма. Можно плакать, но доводить себя до слез нервами не нужно. И с утра я, например, сейчас тоже слегка плачу, потому что когда зеваю, плачу.
1: И это тоже нормально.
0: Да, а зеваю я, потому что до сих пор просыпаюсь, несмотря на солнце, несмотря на бодрое настроение. Почему-то сегодня такое состояние, вполне возможно, что что-то с давлением.
1: Возможно, какие-то магнитные бури, надо проверить, кстати, мало ли вдруг.

0: Беринговском тоже без осадков, переменная облачность, температура воздуха, правда, прохладнее всего на территории Чукотки, плюс 6, плюс 9.
1: В Провидении у нас сегодня плюс 10, плюс 6, тепла, малооблачно, дождя не будет.
0: В Лавринте тоже 8-10 тепла, малооблачно, без осадков.
1: А в Анадыре сегодня у нас облачно, с прояснениями, дождика не ожидается, ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду, порывы до 10 метров. Температура воздуха днем у нас плюс 9, плюс 11, а температура сейчас плюс 10, но ощущается как плюс 8.
2: Радио «Фурга».

0: Анатомия гения посвящается великим врачам.
1: Даже пересаженное сердце способно любить. Эти слова сказал всемирно известный кардиохирург Кристиан Барнард. Умница, везунчик, вошедший в историю медицины. Он подарил человечеству надежду на новую жизнь. 3 декабря 1967 года вошло в историю мировой медицины как день, изменивший судьбы миллионов людей. В этот день южноафриканский хирург Кристиан Барнард впервые в мире успешно пересадил человеческое сердце. Путь к этому открытию был долгим и непростым. Кристиан родился в небольшом городке Бофорт-Уэст в семье священника. После окончания медицинского факультета Кейптаунского университета он стажировался в США, где получил степень магистра наук в области хирургии. Перед тем, как провести первую операцию на человеке, Барнард провел 48 успешных операций на собаках. Его упорство и талант были вознаграждены. 3 декабря 1967 года он пересадил сердце 25-летней Денизы Дарваль, погибшей в автокатастрофе, 54-летнему Луису Вашканскому. Но Барнард не остановился на достигнутом. Он разработал уникальную методику гетеротопической пересадки, при которой в грудь пациента вживляется второе сердце. Благодаря этому открытию выживаемость пациентов значительно возросла. За свою карьеру Барнард провел десятки сложнейших операций, спас сотни жизней. Его имя стало синонимом надежды для тысяч людей, страдающих сердечными заболеваниями. Но Кристиан Барнард был не только гениальным хирургом. Он активно занимался общественной деятельностью, боролся с апартеидом в ЮАР, защищал права животных. На средства от продажи своей автобиографии он создал фонд для финансирования исследований в области сердечно-сосудистой хирургии. В 2001 году во время отдыха на Кипре Кристиан скоропостижно скончался во время приступа астмы. В память о великом человеке в Кейптауне открыт музей, а одна из частных больниц носит его имя. 133 награды из разных стран мира хранятся в этом музее как свидетельство признания заслуг Кристиана Барнарда перед человечеством. Сегодня, слушая эту передачу, вспомните, благодаря таким людям, как Кристиан, медицина шагает вперед, спасая жизни и даря людям надежду на здоровое будущее.
0: Анатомия гения.

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Ну что, очередной вызов для тех, кто верит в то, что он счастливчик, что он знает все ответы и успеет вовремя быстренько написать. Для этого что нужно сделать, друзья? Вооружайтесь телефоном, заходите в любимое приложение, либо сообщение, либо Макс, либо Телеграм, ищите номер 924-789-2222 и готовьтесь отвечать на вопрос, который сейчас нам прочитает. А вообще вопрос будет или нет? Наташа, давай представляй.
2: Друзья, вам нужно будет понять, что общего. Слушаем внимательно вопрос. Что общего?
1: Что общего? У чего-то, у кого-то?
2: У кого-то и у кого-то.
1: У кого-то,
2: да. Что общего между группами «Кино» и «Руки вверх»? Вариант А. Виктор Цой и Сергей Жуков родом из Ульяновской области. Вариант Б. У них есть в репертуаре песня «Малыш». И вариант В. Они родственники. Что общего между группами «Кино» и «Руки вверх»?
1: А у меня есть предположение, что вполне возможно, они родственники из Ульяновской области, которые написали одну общую песню.
2: Вот так, друзья, думайте.
1: Все варианты нравятся.
2: Думайте и пишите нам.
1: Да, телефон тот же, 924-789-2222. Первый правильно ответивший. Ждем.
3: Радио «Пурга».

0: На-на-на, собственно, нам напела Иманбек, Софи Рейс и Луиза Солнце, и к этому на-на-на я хочу добавить следующее. Оказывается, все не так просто, как нам казалось, у них есть много всего общего. У кого, Наташа, напоминай?
1: У группы «Кино» и группы «Руки вверх».
0: Да, ты знаешь, что, ну, во-первых, обе группы неразрывно связаны с одним лидером.
1: Виктором.
0: Цоем и Сергеем Жуковым.
1: Угу. Ну,
0: собственно,
1: ну, да, да, ну,
0: это что же,
1: общее, да.
0: Без них эти группы просто не существовали бы в таком виде. Ну, и, конечно же, тексты, которые запоминаются навсегда.
1: Которые, да, все время на слуху.
0: Вот. А еще у них был короткий, но яркий пик. Кино существовало около 10 лет, с 81 по 90, но за это время стало главной рок-группой страны. А «Руки вверх» буквально за 5-7 лет, конец 90-х, начало 2000-х, стали самой популярной поп-группой постсоветского пространства. Обе не успели застать, но успели все изменить, скажем так.
1: Да.
0: Ну и трагический или щемящий финал. Кино оборвалось гибелью Виктора Цоя, а «Руки вверх» постепенно угасли, но для миллионов, мне кажется, они остались навсегда.
1: Но сейчас Жуков же сам поет, и как будто бы она еще существует.
0: Да. Ну и, конечно же, символы целых эпох. Кино — это перестройка, рукодвижение, молодость, «Руки вверх» — это легкость, ирония, начало нового времени. Так что, друзья, вариантов много, но мы поэтому предложили вам
1: три варианта. И правильный был вариант «Б». У них есть в репертуаре песня «Малыш».
0: Ю-ю-ю. Что нужно сделать?
1: И
0: нужно
1: кто у нас первым был?
0: А, нужно же сказать, кто первым.
1: Да.
0: Первым у нас был Федор Б.
1: Федор, в общем, вам отправляется.
0: А, это вариант ответа, я поняла. Звучит же везде плохо.
1: Да, Федор вам отправляется.
0: Доброе утро, Федор. Да, где и как вы можете забрать? Вот ваши аплодисменты. Забирайте их. Ну и, собственно, да, «Малыш» группы «Кино» интересны, в ней перепели реальные события, юмор, даже споры фанатов. 88-й год, по-моему, если не ошибаюсь, в Алуште, в Евпатории была записана песня. Хотелось вспомнить, но не получается.
1: Вот и я тоже пытаюсь вспомнить, что за песня, не могу, но надо как-то будет послушать, чтобы освежить свои знания немножко.
0: Скажем так, я не могу напеть, но могу сказать точно, там было теплое-теплое море, жаркое солнце, синие-синие волны и пустынный пляж.
1: И «Малыш» на пляже.
0: Кто-то перепевал, по-моему, группа «Мумитроль» перепевала эту песню, если не ошибаюсь. Ну и да, конечно же, песенка про меня, а я играю, я танцую песенку мою и так далее. Группа «Руки вверх», я думаю, ее все знают. Я хороший мальчик, ля-ля-ля, напевать не надо. Вот. Все, поздравляю победителей, поздравляю всех, кто ответил правильно, кто не смог, пожалуйста.
1: В следующий раз выиграйте обязательно.
0: Не пропустите викторину следующую, пока же переходим к «Кобре».
2: На этом все. Радио «Пурга». Прогревай мозги с нами.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники! Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: «Мир в огне», по мнению группы «E-Type», а я вспоминаю времена, когда дискотека была в огне, когда включали «E-Type», и все двигались.
1: Я, кстати, тоже вспомнила. У меня у брата была, знаешь, это вот старая «Жигули» красного цвета, я не знаю, девятка, семерка, вообще как-то они называются, и он включал вот эту песню на всю катушку, и мы ехали на озеро отдыхать. И у меня как только начинает звучать вот именно эта мелодия, я сразу же возвращаюсь в какое-то детство, где мне лет 6, наверное. И так приятно это все слушать, и хорошо, что вот есть такая возможность потанцевать, поплясать и еще пообщаться на эту тему.
0: Да, а мы общаться будем уже на другую тему в следующем часе, потому что в завершении этого Нюша, Ани Лорак, и прямо сейчас для всех вас One Republic. One Republic.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке 6 выпускников получили более 90 баллов по профильной математике. Как сообщили в департаменте образования, базовый уровень сдавали 241 человек, средняя оценка 4. На пятерку работу написали 98 школьников, еще 72 получили четверки. Профильный уровень выбрали 116 выпускников, средний результат там составил 59 баллов. Минимальный порог в 27 баллов преодолело большинство участников. В число тех, кто показал самые сильные результаты, вошла Полина Черницкая из Анадырской школы и Егор Рокотянский из Билибина. У них по 92 балла. Столько же набрала Софья Денисенко из Анадыря. Ольга Васенкова из Певека получила 90 баллов. Лучший результат у Алисы Буровой и Артема Дегтярева из Анадырской школы. Выпускники набрали по 96 баллов. Новый проект по добыче золота создаст на Чукотке более 500 рабочих мест. К 2030 году в округе планируют запустить новый золотодобывающий проект на месторождении Савинное. Инвестиции превысят 12 миллиардов рублей. Предприятие даст региону больше 500 рабочих мест. Как сообщает информагентство Чукотка, лицензия на участок принадлежит компании «Эльконский КМК», которая работает в горнорудном дивизионе «Росатома». В компании считают, что освоение Савинного станет одной из точек роста для экономики округа и поможет укрепить промышленность региона. Для работы месторождения «Росатом» собирается построить малую атомную станцию «Шельф-М». По расчетам ее мощности хватит, чтобы обеспечить электричеством само Савинное и соседние рудные поля. Соглашение о сотрудничестве по проекту станции правительство Чукотки и «Росатом» подписали на Петербургском экономическом форуме в 2023 году. В Свердловской области в городе Кушва разбираются с последствиями смерча. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, за медицинской помощью обратились 15 человек. Одного из них госпитализировали в Нижний Тагил. Остальным врачи помогли на месте. Стихия повредила почти 100 домов. Без света остались более 4000 частных домовладений. В городе развернули пункт временного размещения. На месте работают экстренные службы. Спасатели расчищают дороги, убирают обломки и восстанавливают электроснабжение. Водоснабжение уже наладили. Два района города временно отключили от газа. Украина нанесла ракетный удар по Воронежу. Силы ПВО сбили несколько высокоскоростных целей, но падение обломков привело к трагедии. Погибли 5 человек. Десятки пострадавших обратились за помощью. Один из раненых в тяжелом состоянии. Самый серьезный ущерб получило промышленное предприятие в части города, где начался пожар. Огонь потушили, но разбор завалов продолжается. Повреждения фасадов и остекленения зафиксированы в 10 многоквартирных домах. Кровли пострадали в 6 частных домовладениях. Около 50 автомобилей также повреждены. На нескольких улицах железнодорожного района ввели режим ЧС. Власти оказывают материальную помощь пострадавшим. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. И в завершении выпуска российские школьники триумфально выступили на второй открытой международной географической олимпиаде. Сборная завоевала 4 золотые и 2 серебряные медали. Всего в состязании участвовали 125 старшеклассников из 25 стран. По итогам олимпиады команда России заняла первое место в неофициальном командном рейтинге. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравили победителей. Сергей Кравцов отметил, что российская географическая школа остается одной из сильнейших в мире, а сборная второй год подряд показывает высокие результаты. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: Ну что, друзья, надеюсь, вы услышали эту попытку. Может, она у Юлии Карауловой не удалась, у нас удалась. Четвертая попытка разбудить тех, кто к 11.07 еще не проснулся. Наташа Ковалева.
1: И Арина Перепелкина в эфире опять сидят и разговаривают о разных интересных вещах.
0: В третьем лице.
1: Да, почему-то я решила так заговорить.
0: Ну, потому что иногда мозгу нужно сделать перезагрузку. Сегодня, кстати, можно делать что угодно, как угодно обращаться к себе и вообще устроить день тайных посланий, потому что сегодня он такой и есть. День тайных посланий. Те, кто так или иначе связан с секретами различного рода, ежегодно празднуют необычное торжество, даже, я бы сказала, ежедневно. Вот. Учредители неизвестны, традиции неизвестны, но мне кажется...
1: Ну, день такой есть,
0: да,
1: получается.
0: Да, тайные послания разведчиков или другая информация хранится под грифом «секретно», понятно, но можно устроить какие-нибудь секретики на работе. А давайте...
1: Либо квест какой-то устроить, да, по посланиям. Вот да. Здесь вот такое...
0: Мы же сделать? Не в школе, нам не скажут, а ну, хватит переписываться этими записочками. Так что на работе можно устроить переписку записками. Представляете, как это будет интересно?
1: Да? Поэтому можно, в принципе, и попробовать. А может быть, кому-то написать какое-то интересное сообщение на листочке. Пожелать хорошего дня. Почему бы и нет?
0: А все будут думать, а что он там написал?
1: Да.
0: И никто не будет знать, что вот, хочу пожелать тебе самого-самого-самого. Самое главное, это самое прописать.
1: Ну, а дальше, друзья, как обычно, по традиции, в начале часа у нас прогноз погоды за окном.
2: Погода на радио «Пурга».
0: Начнем с Билибина. Сегодня ожидается 19-25 градусов тепла, там облачно с прояснениями, без дождя.
1: А в Певеке сегодня плюс 14, к вечеру плюс 20, малооблачно, дождика не будет.
0: В Эквикиноте от плюс 9 до плюс 13, переменная облачность, без дождя.
1: В Беринговском плюс 6, вечером будет тепло, плюс 9, переменная облачность, осадков тоже не ожидается.
0: А в Проведении от 6 до 10 градусов тепла, малооблачно, без дождя.
1: В Лаврентии от плюс 8 до плюс 10, малооблачно, осадков не будет.
0: В Анадыре облачно с прояснениями, без дождя, ветер южно-юго-восточный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем 9-11 градусов тепла. И уже за окном плюс 11.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: хотела вот так я петь, как...
1: Для тебя я восстану из пепла, как Дмитрий Колдуна. И знаете, я вам скажу, сила, как выяснилось, прячется не в математике и не в аффирмациях. Она в чашке кофе. Я всегда это знала.
0: Ты чувствовала это?
1: Да. И дело даже не в чае. Дело в том, что эта чашка кофе должна быть с сахаром.
0: Итак, с сахаром.
1: Ученые, не скажу откуда, но утверждают, если вы собираетесь пить кофе без сахара, потому что вы на диете, потому что вы дисциплинированный, как Наташа, человек, потому что вы читаете умные статьи о пользе безглюкозной жизни, так вот, все напрасно. Без сахара ваш кофе – это просто горькая вода с кофеином, которая не сделает ровным счетом ничего для вашего мозга. Дело вот в чем. Кофеин один, он как бодрый охранник, который пришел на работу, но без ключей. А глюкоза и сахара – это сами ключи.
0: Получается, если пить кофе, хотите, чтобы мозги работали, нужно обязательно туда добавлять сахар?
1: Да, вместе они открывают нужные отделы мозга. Концентрация, внимание, память. Все включается и работает на полную. Итог. Кофе с сахаром значительно улучшает когнитивные способности, особенно когда вам нужно быть собранным и сосредоточенным. Но, скажете вы, я же не хочу сахар в кофе. Тогда ученые приготовили для вас лазейку. Если вы съели шоколадку, булочку, круассан, ну или, не знаю, кусок торта, то глюкоза у вас в крови уже есть.
0: А получается, кофе уже пить не обязательно.
1: Значит, кофе без сахара тоже работает. А. То есть можно что-нибудь сладенькое для черного кофе.
0: А я-то думаю, вот я пью кофе, я не всегда добавляю действительно туда сахар, и думаю, почему
1: я
0: у меня нет прилива...
1: Я бы сказала, никогда.
0: Да, у меня нет прилива какой-то энергии или какой-то радости, или вот чтобы, да, действительно мозг запустить. Он, думаю, ну, наверное, просто это на мне так не работает. Это,
1: а все дело в том, что нужно просто конфетку или пироженку добавить.
0: В общем, кофе обязательно нужно пить с сахаром, чтобы у нас была такая продуктивность мозга повышенная. Ничего себе. Поэтому я сегодня себе, правда, не кофе сделала, а чай с сахаром.
1: Ну,
0: вот. Тоже неплохо.
1: Да? Я сразу вспомнила. Помнишь, была песня «Дискотека Ария»? Пей кофе, ешь мясо. Или что-то в этом духе. Или ешь торт. Пей кофе, ешь торт. Все ради науки. Я не могу с этим спорить. Вообще никогда не спорю с наукой, которая мне так удобна. Так что, друзья, заряжаемся еще сильнее и встречаем проект «Бэкан».
2: Радио Пурга. И рыба сама идет в сеть.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! С вами программа «Вместе далеко пойдем». Сегодня мы отправимся туда, где природа словно забыла все правила и устроила самую невероятную шутку. В сердце Забайкальского края спрятался настоящий мираж – пустыня Чарские пески.
2: Открываем новый горизонт.
1: Представьте, вы идете по густой сибирской тайге, дышите воздухом, пахнущим хвоей, делаете шаг, и перед вами бескрайние барханы. Горячий бело-желтый песок, точь-в-точь, как в Сахаре. А на горизонте, обрамляя эту пустыню, сверкают заснеженные горные вершины. Это не сон. Это фантастическое место, где сталкиваются два мира.
2: Перелетим в другое измерение.

0: внедорожниках, которые несутся по барханам, оставляя за собой только облака песка и восторг.
1: Дорога приключений.
0: Чарские пески – место для тех, кто ищет не просто красоту, а настоящую магию. Для путешественников, которые готовы удивляться. Это маршрут для взрослых и подростков, жаждущих настоящего приключения и философского диалога с природой.
1: Подведем итоги.
0: Так что собирайте рюкзаки для необычной дороги. И помните, самые сильные впечатления – те, что мы переживаем вместе.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: подпеть. Потому что, знаете, друзья, Carl's Whispers на самом деле это не просто красивая музыка для свечей и романтики. Да, Наташ?
1: Да, это на самом деле главный гимн всех, кто случайно разблокировал чужой телефон и теперь мучается с совестью. Песня о том, как ты накосячил, тебе стыдно, но ты делаешь это под такой шикарный саксофон, что почти гордишься собой.
0: А знаешь, самое смешное, что Джордж Майкл написал этот шедевр про измены и раскаяние в 17 лет. Представляете, друзья, в 17 лет он так тонко чувствовал всю боль взрослых отношений.
1: А вот мы в 17 лет максимум могли неосторожно шепнуть маме, что задержался на дискотеке. Гений, что тут скажешь? Ну, песня, огонь.
0: Все, и... хватит.
1: Не будем,
0: Наташа,
1: да?
0: Вздыхать под саксофон. Давай прощаться с этой драмой. На часах 11:49 ровно. До обеда осталось всего 1 минута практически. Так что пора заканчивать. И что мы будем делать?
1: Мы скажем всем спасибо, что нас слушали, наверное, да? Для начала.
0: Да, и, конечно же, предлагаю прогуляться немножко по Техасу с нашей любимой Эл Лэнгли. И обязательно услышимся с вами. Наташа Ковалева
1: и Арина Перепелкина.
0: До встречи в эфире «Радио Пурга».